0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели, что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за вами все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: Оставьте все это.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
3: 12 июля.
1: Июля.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Детство очень страшная штука. Раньше я хотел быть астронавтом. Но астронавты больше не летают на Луну.
1: Краски вы доставляете.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 12-е.
0: 12-е.
1: Июля.
3: Июля.
4: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: А в Камышине +25. В Северодвинске +11. В Королеве +29. В Ереване +32. В Ельце +28. В Благовещенске +16. В Люберцах +18. В Абакане +16. В Сочи +27. В Братске +17. В Душанбе +37.
1: А в Мурсии
0: +34.
2: В Арше
0: +17. В Сытобляцке +13. В Сургуте +20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом +18. В среднем по больнице +22.

Пустыней чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощание. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуть-чуть левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ебаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что, мы сосать у тебя будем? Что, ты пидор, что ли?
1: Нет, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все, радио тебя узнает.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком свершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель!» «А я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 12. 12.
0: Июля.
3: Июля.
4: В Москве 10 часов утра.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все, если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья, если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культуры.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 12-е.
3: 12-е.
0: Июля. Июля.
4: А в Одессе 12 часов дня.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 12.
2: 12.
0: Июля.
2: Июля.
3: 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: It'll kill him.
1: Здравствуйте, меня зовут Михаил, мне 16 лет, я живу в Питере. Я владею техникой гроулинга. Для начала, чтобы доказать, что я не просто хер с горы, давайте я вам что-нибудь.

играть свою роль вашего вокалиста. Для начала, чтобы доказать, что я не просто хер с горы, а... Давайте я вам что-нибудь.

の中の魚、まるで泳がない魚。

0: Та-та-рам-та-ра-там. Та-та-ра-та-ра-там, тра-та-та-ра-та-ра-там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, твороту. Подожди, сейчас, сейчас, подожди, сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та. Та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

На ваш последний вопрос я отвечу так. Да, можно привыкнуть к боли, но привыкнуть к страху? Нет, это вряд ли. Сила страха в том, что его не существует в реальности. В этом смысле страх как Бог. Его нет, но в него невозможно

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 12-е.
3: 12-е.
2: Июля.
0: Июля.
4: Передаем сигнал!

0: Роджер Железный. Спящий. Первая. Долгая дорога домой. Ему было 14 лет, когда сон стал врагом, превратился в нечто темное и ужасное, и мальчик начал бояться его, как другие боятся смерти. Однако это не было неврозом или одним из его таинственных проявлений. Неврозу обычно присущи элементы иррациональности, а этот страх был вызван специфической причиной и развивался так же логично, как геометрическая теорема. Нельзя сказать, что в жизни Кройда Крэнсона отсутствовала иррациональность, совсем наоборот, но она являлась следствием, а не причиной его состояния, по крайней мере, так он себе потом говорил. Выражаясь проще, сон был тяжким крестом, судьбой, адом, в рассрочку. Кройду Крэнсону не удалось окончить 9 класс, но его вины в том не было. Ни первый и ни последний ученик в классе, обыкновенный мальчишка среднего роста, веснушчатый голубоглазый, с прямыми каштановыми волосами, любил играть с друзьями в войну, пока не кончилась настоящая война. Потом они все чаще играли в полицейских и грабителей. Пока шли военные действия, он ждал, причем с нетерпением, своего шанса стать летчиком-истребителем, асом, как джет-бой. После войны, играя в полицейских и грабителей, его обычно назначали грабителем. Кройду, как и многим другим, не суждено было доучиться и до конца сентября 1946 года. «Куда ты смотришь?» Он слышал вопрос мисс Марстон, но не видел выражения ее лица, потому что не оторвал тогда взгляда от неба. Ребята из его класса имели привычку все чаще поглядывать в окна по мере того, как приближались заветные 3 часа пополудни. В этом не было ничего необычного. Как правило, они быстро оборачивались на окрик, изо всех сил притворяясь, что слушают очень внимательно, а сами ждали спасительного звонка. Однако Кройд не оглянулся, только ответил: «Аэростаты». Еще 3 мальчишек и 2 девчонки посмотрели в том же направлении. Мисс Марстон стала любопытна, и она подошла к одному из окон. Аэростаты, их было 5, находились довольно высоко. Крохотные черточки в конце аллеи из облаков двигались так, словно были связаны друг с другом. К ним приближался самолет, похоже, он шел в атаку на тех серебристых рыбешек. Все очень напоминало черно-белые кадры из кинохроники. Мисс Марстон несколько секунд наблюдала, потом отвернулась от окна. «Ладно, ребята», — начала она, — «это всего лишь...» И тут взвыла сирена. Учительница почувствовала, как плечи, помимо ее воли, поднялись и застыли в напряжении. «Воздушный налет!» — крикнула девочка по имени Шарлотта, сидевшая в первом ряду. «Ничего подобного!» — возразил Джимми Уокер, сверкнув скобами на зубах. «Их теперь не бывает. Война кончилась». «Я знаю, как ревут сирены!» — настаивала Шарлотта. «Всякий раз, когда было затемнение...» «Но войны больше нет!» — заявил Бобби Трэнсон. «Хватит, ребята!» Мисс Марстон решила навести порядок. Наверное, просто проверяют сирены. Но, взглянув снова в окно, учительница успела заметить маленькую вспышку огня в небе, перед тем, как край облака закрыл от нее сцену воздушного боя. «Оставайтесь на своих местах», — приказала она, потому что несколько учеников встали и двинулись к окну. «Пойду узнаю в учительской. Возможно, это учебная тревога, не объявленная заранее. Сейчас вернусь. Разрешаю разговаривать, только тихо». Мисс Марстон вышла, хлопнув за собой дверью. Кройд продолжал смотреть на завесу облаков, ожидая, когда они снова разойдутся. «Это джет-бой», — сообщил он Бобби Трэнсону, сидевшему через проход. «Да брось», — ответил Бобби. «Что ему там делать? Война кончилось. Это реактивный самолет. Я видел в кинохронике. Он летает именно так, а у джет-боя самый лучший реактивный самолет». «Ты это просто выдумал». Без Лизы, как всегда, не обошлось. Мальчик пожал плечами. Там наверху кто-то из плохих парней, и он с ними сражается. Я видел огонь. Там стреляют». Сирены продолжали завывать. С улицы донесся визг тормозов. Следом раздался короткий гудок автомобиля и глухой удар столкнувшихся машин. «Авария!» — крикнул Бобби. Все поспешили к окнам. Крой тоже встал, чтобы от него не закрыли вид из окна, только он не смотрел на аварию, а продолжал вглядываться в небо. Теперь вдалеке слышались гулкие удары. Самолет исчез. «Что это за шум?» — спросил Джо Сарцано. «Заградительный огонь», — пояснил Кройт. «Ты псих! Они пытаются сбить эти штуки». «Да уж, конечно, прямо как в кино». Облака снова начали сходиться, но Кройду показалось, что он еще раз заметил промелькнувший реактивный самолет, который стремительно летел прямо на аэростаты. Потом облака закрыли сцену боя. «Бей их, джетбой!» Бобби рассмеялся, и Крой двинул его локтем изо всех сил. «Эй, смотри, кого толкаешь!» Кройд обернулся к нему, но Бобби, похоже, не хотел выяснять отношения. Он снова смотрел в окно и указывал пальцем. «Почему все эти люди бегут?» «Не знаю». «Из-за аварии?» «Не». «Смотрите, вон, еще одна!» Синий Студебеккер вывернул из-за угла, вильнул в сторону, чтобы объехать две застрявшие машины, и врезался во встречный форд. Обе машины развернуло, они остановились под углом друг к другу. Другие автомобили тормозили и останавливались, чтобы не столкнуться с ними. Приглушенные звуки заградительного огня продолжали доноситься сквозь завывание сирен. Теперь по улицам бежали люди и даже не останавливались, чтобы взглянуть на столкнувшиеся машины. «Вы думаете, снова началась война?» — спросила Шарлотта. «Не знаю», — пожал плечами Лео. К шуму неожиданно прибавился вой полицейской сирены. «Ого!» — восхищенно покрутил головой Бобби. «Вот еще одна!» Не успел он договорить, как Понтиак врезался в багажник одного из стоящих автомобилей. Водители вылезли из машины и присоединились к остальным пострадавшим. Двое из них сердито ругались между собой, но остальные просто разговаривали, время от времени указывая на небо. «Никакая это не учебная тревога», — заявил Джо. «Знаю». Кройт не мог отвести взгляда от участка неба, где облака стали розовыми от яркой вспышки света за ними. «Думаю, это что-то очень плохое». Он отошел от окна. «Я иду домой». «Нарвешься на неприятности», — предупредила Шарлотта. Кройт взглянул на часы. «Держу пари, звонок прозвенит раньше, чем она вернется. Если не уйти сейчас, то потом нас не отпустят, раз что-то случилось, а я хочу домой». Он повернулся и двинулся к выходу. «Я тоже пойду», — сказал Джо. «Вы оба нарветесь на неприятности». Мальчики пересекли вестибюль. Когда они уже подходили к большой зеленой двери, из противоположного конца раздался взрослый мужской голос. «Вы двое! А ну вернитесь!» Крэнсон сорвался с места, плечом распахнул зеленую дверь и побежал дальше. Джо отставал от него всего на шаг. На улице было полно остановившихся машин. Она была забита транспортом в обоих направлениях. На крышах домов стояли люди. Из каждого окна тоже выглядывали зеваки. Большинство смотрело вверх. Кройд бросился в переулок и свернул направо. Его дом находился в 6 кварталах к югу. Путь Джо лежал в том же направлении, только посредине пути ему надо было свернуть на восток. Не успели друзья добраться до угла, как их остановил поток людей, вытекающий из боковой улицы. Некоторые сворачивали на север и пытались пробиться сквозь толпу, другие направлялись на юг. Впереди мальчики услышали ругань и шум драки. Сарцанна дернул за рукав какого-то мужчину, тот вырвал руку, потом взглянул вниз. «Что происходит?» — закричал мальчик. «Какая-то бомба. Джетбой пытался остановить тех парней, которые хотели ее бросить. Думаю, они все взорвались. Эта штука может в любую минуту сработать. Вдруг она атомная?» «Где она должна упасть?» — Кройт испуганно смотрел на него. Мужчина махнул рукой на север. «Где-то там». Затем он заметил просвет в толпе и потерялся среди людей. «Мы можем пробраться туда, если перелезем через капот той машины», — сказал Джо. Крэнсон кивнул и следом за приятелем полез на еще теплый капот серого доджа. Водитель заорал на них, но его дверца была зажата людскими телами, а дверь со стороны пассажира приоткрывалась всего на несколько дюймов, упираясь в бампер такси. Мальчики обогнули это такси и прошли перекресток по центру, перебравшись по дороге еще через две машины. Ближе к середине следующего квартала поток пешеходов поредел. Друзья прибавили шагу, затем резко остановились. На мостовой лежал человек, по телу которого то и дело пробегала судорога. Его голова и руки чудовищно распухли и приобрели темно-красный, почти багровый цвет. В тот момент, как они его заметили, у несчастного из носа и рта хлынула кровь. Она также текла из ушей, сочилась из глаз и из-под ногтей. «Пресвятая Дева!» — перекрестившись, Сарцана попятился. «Что с ним?» «Не знаю», — пожал плечами Кроид. «Давай не будем подходить слишком близко. Перелезем еще через несколько машин». Путь до следующего угла занял у них еще 10 минут. «Пахнет дымом», — заметил Крэнсон. «Я тоже чувствую. Но если что-то и горит, то никаким пожарным машинам туда не добраться. Весь этот чертов город может сгореть дотла». Мальчики пробирались вперед. Потом вновь собравшаяся толпа зажала их в тиски и потащила за угол. «Нам туда не надо», — заявил Кроид. Впрочем, движение людской массы вокруг них через несколько секунд остановилось. «Как ты думаешь, мы сумеем проползти до улицы и опять перелезть через машины?» — спросил Джо. «Можем попробовать». Обратный путь до угла отнял больше времени, потому что к ним присоединилось еще несколько человек. Затем Кроид увидел за ветровым стеклом автомобиля морду рептилии. Ее чешуйчатые лапы сжимали вырванный из панели руль, а сама она медленно ввалилась на бок, на переднее сиденье. Быстро отвернувшись, он увидел столб дыма, поднимающийся из-за домов на северо-востоке. Когда они добрались по автомобилям до угла, оказалось, что им некуда спускаться. Люди стояли плотно прижатые друг к другу и раскачивались. То и дело раздавались вопли. Кроида потянуло заплакать, но он понимал, что толку от этого не будет. Он стиснул зубы и задрожал. «Что нам делать?» — крикнул он Сарцана. «Если застрянем тут на всю ночь, разобьем стекло в одной из пустых машин и ляжем в ней спать». «Я хочу домой». «Я тоже. Давай попытаемся пробраться вперед, сколько сможем». Почти целый час они прокладывали себе путь вдоль улицы, но им удалось продвинуться всего на квартал. Водители орали и стучали в стекла изнутри, когда они карабкались на крыши автомобилей. Некоторые машины были пусты, в нескольких находилось такое, на что смотреть не хотелось. Толпа на тротуаре выглядела опасной. Время от времени в ней возникали короткие стычки, часто раздавались вопли, а затем бездыханное тело выбрасывали к подъездам домов и на обочину дороги. Когда замолчали сирены, возникло секундное замешательство и воцарилась тишина. Затем донесся чей-то голос, усиленный громкоговорителем, но он был слишком далеко. Разобрать удавалось только слово «мосты». Паника началась снова. Кроид заметил, как впереди из окна дома на противоположной стороне улицы выпала женщина, и отвел взгляд в сторону раньше, чем она ударилась о землю. В воздухе все еще стоял запах дыма, но никаких признаков пожара поблизости видно не было. Внезапно впереди люди остановились и отпрянули в стороны, потому что какой-то человек, Крэнсон не смог разобрать, мужчина или женщина, вдруг запылал как факел. Мальчик проскользнул между двумя автомобилями и на мостовой подождал, пока его догонит приятель. «Джо, у меня уже полные штаны от страха», — сказал он. «Может, нам лучше просто заползти под одну из машин и подождать, пока все это кончится?» «Я об этом уже думал», — ответил тот. «Но вдруг кусок того горящего дома упадет на машину, и она загорится. И что тогда? Если огонь доберется до бензобака, все машины взлетят на воздух, как шутихи во время фейерверка. Так близко они стоят друг от друга. Господи!» Нам надо идти дальше. Давай доберемся хотя бы до моего дома. Ты сможешь остаться у нас». Кроит увидел какого-то человека, выделывавшего танцевальное па и рвущего на себе одежду. Затем его тело начало менять очертания. Донесся звук бьющегося стекла. В течение следующего получаса толпа на тротуаре поредела настолько, что ее при нормальных обстоятельствах можно было бы назвать обычной. То ли люди добрались до своих домов, то ли основная масса переместилась в другую часть города. Оставшимся прохожим приходилось теперь пробираться среди трупов. Лица в окнах домов исчезли, на крышах тоже никого не было видно, автомобильные сигналы раздавались уже довольно редко. Мальчики остановились на углу, от школы их отделяло 3 квартала. «Здесь мне сворачивать», — сообщил Джо. «Хочешь со мной или идешь дальше?» Крэнсон посмотрел вперед. «Теперь вроде поспокойнее. Думаю, я доберусь», — ответил он. «Увидимся позже. Ладно». Сарцанна поспешно прошел вправо. Кроит секунду провожал его взглядом, затем зашагал дальше. Из подъезда ближайшего дома с воплями выскочил какой-то человек. Казалось, он все увеличивался в размерах, а его движения становились все более хаотичными, пока он бежал к середине улицы, где взорвался. Кроит прижался спиной к кирпичной стене слева и замер, широко раскрыв глаза. Сердце его бешено стучало. Но больше ничего не происходило. Снова раздался голос из громкоговорителя, и на этот раз слова доносились более отчетливо. «Мосты перекрыты для движения транспорта и пешеходов. Не пытайтесь пользоваться мостами. Возвращайтесь в свои дома. Мосты перекрыты...» Мальчик опять двинулся вперед. Где-то на востоке выла одинокая сирена. Над головой низко пролетел самолет. В подъезде слева лежало скрюченное тело. Крэнсон отвел глаза и ускорил шаги. Напротив, через дорогу он заметил дым. И стал искать пламя, но увидел, что дым идет из тела женщины, которая сидит на ступеньках крыльца, обхватив голову руками. На его глазах она съежилась и повалилась на бок со звуком, похожим на треск. Стиснув кулаки, мальчик продолжал двигаться дальше. Из боковой улицы впереди выехал армейский грузовик. Кроит побежал к нему. Человек на пассажирском сиденье повернул голову в каске. «Почему ты на улице, сынок?» — спросил он. «Я иду домой», — ответил Кроит. «Где это?» — он показал рукой вперед. «Два квартала». «Постарайся добраться туда поскорее», — велел ему военный. «Что происходит?» «Объявлено военное положение. Всем приказано оставаться дома и не выходить на улицу. Хорошо бы еще и окна держать закрытыми».
1: «Почему?»
0: «Кажется, та бомба, что взорвалась, была начинена какими-то микробами. Никто точно не знает».
1: «Это был джетбой там?»
0: «Джетбой погиб. Он пытался их остановить». Глаза Кроида внезапно налились слезами. «Иди домой». Грузовик пересек улицу и направился дальше, на запад. Крэнсон перебежал через дорогу и замедлил шаги. Его начало трясти, и неожиданно стала ощущаться боль в коленках. Ободранных во время ползания по крышам автомашин, мальчик вытер слезы. «Как холодно! Ужасно холодно!» Добравшись почти до середины квартала, Кроит почувствовал невероятную усталость. Он не помнил, чтобы когда-нибудь прежде с таким трудом переставлял ноги. Сделав несколько неверных шагов, мальчик остановился под деревом. Внезапно над его головой раздался стон. Когда Кроит посмотрел вверх, то понял, что это не дерево. Несмотря на бурые корни и такого же цвета сужающийся ствол, у его вершины виднелось ненормально удлиненное человеческое лицо. И именно оттуда доносились стоны. Мальчик рванулся прочь, но одна из ветвей вцепилась ему в плечо. Хватка оказалась очень слабой, и, сделав несколько шагов, он оказался вне пределов его досягаемости. Паренек всхлипнул. Казалось, что до угла еще много миль, а ведь потом надо пройти целый квартал. Теперь его одолевали длинные приступы зевоты, а изменившийся мир потерял способность его удивлять. Какой-то человек летит по небу сам по себе. Ну и что? Или справа в канаве лужа с лицом человека. Еще трупы, перевернутая машина, кучки пепла, оборванные телефонные провода. Он дотащился до угла, прислонился к фонарному столбу, затем медленно сполз на землю. Так хотелось закрыть глаза, но это же глупо. Вон там его дом. Еще совсем чуть-чуть, и можно будет лечь спать в собственной постели. Кройт обхватил столб и с трудом поднялся. Еще перекресток. Наконец ему удалось добраться до своего квартала. Перед глазами все плыло. Чуть-чуть дальше. Уже видна их дверь. Он услышал скрип открывающегося окна, услышал, как кто-то сверху позвал его по имени, поднял взгляд. Эллен, маленькая соседская девочка, смотрела на него сверху. «Мне очень жаль, что твой папа умер». Крэнсон хотел заплакать, но не смог. Все силы отнимала зевота. Он прислонился к двери и нажал на кнопку звонка. Карман с лежащим в нем ключом казался таким далеким. Когда его брат Карл открыл дверь, мальчик упал на пороге и не смог подняться. «Я так устал».
1: 2. Убийца в глубине сновидений. Детство Кройда испарилось, пока он спал в тот первый день дикой карты. Прошло почти 4 недели, прежде чем он проснулся, изменившись, как и весь окружающий мир. Дело было не только в том, что он стал выше, на 0,5 фута, сильнее, чем мог себе вообразить, и весь покрыт тонкой красной шерстью. Кройд быстро обнаружил, разглядывая себя в зеркало в ванной, что его шерсть обладает странными свойствами. Преисполнившись отвращения к своей внешности, он пожелал, чтобы шерсть стала хотя бы не красной. И она немедленно начала бледнеть, пока не изменила цвет на светло-русый, а Кройд при этом ощутил почти приятную щекотку по всему телу. Заинтересовавшись, он захотел, чтобы шерсть стала зеленой. И она позеленела. Щекотка, прокатившаяся по телу, на этот раз больше напоминала волну дрожи. Мальчик пожелал стать черным и почернел. Затем шерсть снова, подчиняясь его желанию, начала светлеть. И вот он уже белый, как мел. Еще светлее. Есть ли предел? Крэнсон начал исчезать. Теперь сквозь слабое очертание своего тела ему было видно в зеркале облицованную плиткой стену. Еще светлее. Исчез. Он поднес руку к лицу и ничего не увидел. Взял свою мочалку и прижал к груди. Она тоже стала прозрачной, исчезла, хотя он чувствовал ее влажное прикосновение. Крейт вновь сделал себя альбиносом, потом втиснулся в некогда самые свободные из своих джинсов, штаны едва доходили ему до щиколоток, и надел просторную зеленую фланелевую рубашку, которую не смог застегнуть. Босиком он тихо прошлепал вниз по лестнице и отправился на кухню. Ему ужасно хотелось есть. Часы в холле показывали, что сейчас почти 3 часа ночи. Мальчик заглянул в комнаты крепко спавших матери, брата и сестры, но не нарушил их сон. В хлебнице лежало 0,5 батона хлеба, и он расправился с ним, отрывая и заталкивая в рот огромные куски, глотал, почти не прожевывая. Один раз даже укусил себя за палец, но это не слишком замедлило его темп. Кройд обнаружил в холодильнике кусок мяса и ломоть сыра и съел. Выпил 1/4 молока, на полке лежало 2 яблока, и он съел их тоже, пока шарил по кухонным шкафам. Коробка крекеров. Продолжая поиски, Крэнсон жевал крекеры. Полбанки арахисового масла, его он съел ложкой. Больше найти ничего не удалось, а он все еще был зверски голоден. Тут Кройд осознал размах своей трапезы. Неужели в доме больше не осталось еды? Он вспомнил тот безумный день возвращения из школы. Что, если с продуктами плохо? И снова ввели ограничения, а он только что прикончил запасы всей семьи. Ему придется раздобыть еду для семьи и для себя. К Крэнсон направился в гостиную и выглянул в окно. Улица была пуста. До сих пор не отменили военное положение, о котором он слышал по дороге домой из школы. Как давно это было? Мальчик отпер дверь и ощутил ночную прохладу. Один из уцелевших уличных фонарей сиял сквозь голые ветки соседнего дерева. В тот день, когда случилась беда, на деревьях у обочины еще оставалось немного листьев. Он взял запасной ключ со стола в прихожей, вышел и запер за собой дверь. Ступеньки крыльца должны быть холодными, но подошвы его босых ног не чувствовали особого холода. Спустившись вниз, он остановился. Страшно было идти, не зная, что там дальше. Кроид поднял руки и протянул их к свету фонаря. Светлее, светлее, светлее. Руки начали растворяться, пока сквозь них не засиял свет, а телу было щекотно. Кажется, от него не осталось ничего, кроме этой щекотки. И Кроид поспешно двинулся вдоль улицы, ощущая в себе огромный заряд энергии. Странное деревоподобное существо в соседнем квартале исчезло. Теперь улицы расчистили для транспорта, но в канавах валялось много мусора, и почти все стоящие у тротуара машины, попавшиеся ему на глаза, были повреждены. В каждом из домов, мимо которых он шел, по крайней мере одно окно закрывал картон или доски. Вместо деревьев у обочины стояли расщепленные пни, а металлический столб дорожного указателя на следующем углу сильно наклонился. Он спешил, удивляясь скорости своего продвижения. Добравшись до школы, увидел, что она осталась целой, не считая нескольких выбитых стекол. Три продовольственных магазина, к которым направлялся Кроид, были заколочены досками, и объявления гласили «Закрыто! Следите за дальнейшими сообщениями». Он выбрал третий магазин, и ему почти не составило труда выломать доски одним толчком. Когда под потолком вспыхнул свет, выяснилось, что магазин был пуст, его уже основательно почистили. Крэнсон пошел дальше, к окраине, миновав по дороге несколько выгоревших изнутри зданий. Неожиданно послышались голоса. Один грубый, второй высокий, похожий на флейту, а через несколько секунд последовала ослепительная вспышка света, после которой рухнула часть кирпичной стены, засыпав обломками тротуар у него за спиной. Кроид не счел нужным посмотреть, что произошло. Той ночью он прошагал много миль, и только приближаясь к Таймс-сквер, обнаружил, что за ним кто-то идет. Сначала ему почудилось, что это просто крупный пес, бредущий в том же направлении, но когда тот подошел ближе, мальчик разглядел человеческие черты лица и остановился, повернувшись к нему. Пес замер примерно в 10 футах. «Ты тоже один из тех», — проворчал он. «Ты меня видишь?» «Нет, запах чувствую».
0: «Чего ты хочешь?»
1: «Есть».
0: «Я тоже».
1: «Я покажу, где взять. В обмен на свою долю».
0: «Идет. Показывай».
1: Пес привел его к огороженной веревками площади, где стояли армейские грузовики. Кроид насчитал не меньше 10 машин. Между ними стояли и сидели люди в военной форме.
0: «Что происходит?»
1: «Потом поговорим. Пакеты с едой в 4 грузовиках слева».
0: Не составило труда пройти за огороженный периметр, залезть в кузов сзади, набрать охапку пакетов и удалиться в противоположном направлении. Спрятавшись вместе с человеком-псом в разрушенном доме, Крэнсон снова стал видимым, и они набросились на еду. После новый знакомый, он хотел, чтобы его называли «Бентли», рассказал о событиях, произошедших за те недели после гибели джетбоя, которые Кроид проспал. Так мальчик узнал о бегстве в Джерси, о бунтах, о военном положении, о таксианах и о 10 тысячах погибших от вируса. А те, кто выжил, но преобразился, разделились на счастливчиков и неудачников.
1: «Ты счастливчик», — сделал вывод Бентли.
0: «Я им себя не чувствую». Не согласился Кроид.
1: «По крайней мере, остался человеком».
0: «А ты уже ходил к этому доктору Тахиону?»
1: «Нет, он чертовски занят. Но я схожу».
2: «Мне тоже надо».
1: «Может быть». Что ты имеешь в виду, может быть? Зачем тебе меняться? Тебе повезло. Получай, что пожелаешь. Ты имеешь в виду воровство? Времена тяжелые. Каждый выкручивается, как может. Наверное, ты прав. Я могу показать тебе место, где ты подберешь подходящую одежду. Тут, за углом. Ладно. Крэнсон с легкостью проник через заднюю дверь на склад одежды, к которому привел его Бентли. Затем снова стал невидимым и вернулся за следующей охапкой продуктовых пакетов. Когда он отправился домой, Бентли трусил рядом. — Не возражаешь, если я составлю тебе компанию? — Нет. — Хочу посмотреть, где ты живешь. Мне хотелось бы иметь друга, который будет кормить меня. Как ты думаешь, мы договоримся? — Да. Кройд стал добытчиком в семье. Его старшие брат и сестра не спрашивали, откуда берутся продукты, а потом и деньги, которые он с легкостью добывал во время своих ночных отлучек. Матери, полностью ушедшей в горе после смерти отца, тоже не приходило в голову задавать какие-либо вопросы. Бентли, который ночевал где-то по соседству, стал его гидом и наставником в этих предприятиях, а также доверенным лицом в других делах. «Не стоит ли мне сходить к тому доктору, о котором ты рассказывал?» — сказал мальчик, опустив на землю ящик с консервами, украденными со склада, и присаживаясь на него. «К Тахиону?» — уточнил Бентли, вытягиваясь рядом в позе, нехарактерной для пса. «Ага. А что случилось?» «Не могу спать. Прошло уже 5 дней с тех пор, как я проснулся, а заснуть не удалось ни на минуту». «Ну и что?» Что в этом такого? Больше времени остается на дела. Но я начинаю уставать, а спать все равно не могу. Со временем наверстаешь. Не из-за чего беспокоить Тахиона. А ты? Если соберусь с духом, — ответил Бентли, — кому охота прожить всю жизнь с собакой? И к тому же не очень хороший. Между прочим, у меня к тебе просьба, когда будем проходить мимо какого-нибудь магазина для домашних животных, взломай его и достань мне ошейник от блох. Конечно. И интересно, если я все же усну, я опять просплю так же долго, как и тогда? Бентли попытался пожать плечами, но ничего не вышло. Не знаю. Кто тогда позаботится о моей семье и о тебе? «Я тебя понял. Если ты перестанешь выходить по ночам, то я, наверное, немного подожду, а потом пойду и попытаюсь вылечиться. А для твоей семьи ты бы лучше добыл побольше денег. Все опять наладится. А деньги — всегда деньги». «Верно. Ты чертовски сильный. Как думаешь, ты смог бы вскрыть сейф?» «Понятия не имею». «По дороге домой попробуем». Я знаю одно хорошее местечко. Ладно. И не забудь. Еще порошок от блох. Время близилось к утру. Крэнсон сидел и ел, одновременно читая, как вдруг на него напала неудержимая зевота. Когда он встал, то почувствовал в руках и ногах какую-то тяжесть, которой раньше не было. Он взобрался по лестнице и вошел в комнату Карла, стал трясти брата за плечи, пока тот не проснулся. «Что случилось, Кроид?» «Я хочу спать». «Так иди, ложись. Я уже давно не спал. Может, просплю опять очень долго?» «Ах так? Вот деньги, чтобы вам хватило, если так случится». Мальчик открыл верхний ящик комода и сунул под стопку носков пачку купюр. «Хм. Откуда у тебя столько денег?» «Не твое дело. Спи дальше». Он добрался до своей комнаты, разделся и лег в постель. Ему было очень холодно. Когда Кроид снова проснулся, оконные стекла затянулись инеем. Выглянув на улицу, он увидел свинцовое небо и покрытую снегом землю. Его лежащая на подоконнике ладонь с короткими толстыми пальцами выглядела широкой и смуглой. Осмотрев себя в ванной, Крэнсон обнаружил, что его рост примерно 5,5 футов, телосложение мощное, волосы и глаза темные, а по ногам спереди, по внешней стороне рук, по плечам, спине и шее тянутся похожие на шрамы складки. Еще через 15 минут он узнал, что может повысить температуру руки до такой точки, при которой вспыхивает зажатое в ней полотенце. Затем выяснилось, что у него появилась способность излучать тепло всей поверхностью тела и даже светиться. Жаль только, что он одной ногой прожег дыру в линолеуме, а другой в коврике. На этот раз на кухне оказалось много еды, и мальчик больше часа непрерывно жевал, пока не утолил голод. Он надел спортивные брюки и куртку, размышляя над тем, что придется держать наготове самую разнообразную одежду, если каждый раз после сна его тело будет изменяться. На этот раз ему уже не нужно было добывать провизию. После распыления вируса погибли очень многие, и на местных складах образовался огромный избыток продовольствия. Магазины снова открылись, и торговля шла как обычно. Мать проводила большую часть времени в церкви, а Карл и Клодия учились. Школа опять заработала. Кройд знал, что сам он не вернется в школу. У них все еще оставался приличный запас денег, но, вспомнив, что на этот раз он проспал на 9 дней дольше, чем в первый, Кройд решил, что неплохо бы иметь под рукой побольше наличных. Интересно, можно ли раскалить ладонь до такой температуры, чтобы прожечь стальную дверцу сейфа? В прошлый раз ему с огромным трудом удалось вскрыть сейф. Он чуть было вообще не бросил эту затею, а ведь Бентли уверял его, что это просто жестянка. Кройд вышел из дома и потренировался на куске водопроводной трубы. Он попытался тщательно спланировать операцию, но ошибся в расчетах. Пришлось вскрыть за неделю 8 сейфов, прежде чем набралась достаточная сумма. В большинстве сейфов оказались бумаги. И еще он знал, что каждый раз включался сигнал тревоги и от этого нервничал. Оставалось только надеяться, что за время сна отпечатки его пальцев тоже изменились. Дни бежали быстрее, чем хотелось бы Кройду. Он приобрел обширный гардероб на все случаи жизни. По ночам бродил по городу, наблюдал за оставшимися следами разрушений и за успехами ремонтных бригад. Узнавал новости о том, что произошло за это время в городе и во всем мире. Нетрудно поверить в пришельцев из космоса, когда на себе ощущаешь результаты воздействия их вируса. Как-то он спросил у человека с черепом, вытянутым как патрон, и с перепончатыми пальцами рук, где можно найти доктора Тахиона. Человек дал ему адрес и номер телефона. Крэнсон носил листок бумажники, но не звонил и не шел туда. Вдруг доктор обследует его, скажет, что это легко исправить, и вылечит. В данный момент никто из его семьи не способен заработать на жизнь. Наступил день, когда аппетит Кройда снова неимоверно возрос.

или врача, женщину, которая просто посоветовала им дать ему поспать. Она также предложила, чтобы Кройт сходил к доктору Тахиону, когда проснется, но мать куда-то задевала бумажку, на которой был записан адрес. В те дни миссис Крэнсон частенько бывала не в себе. Ему снова приснился сон, который приснился ему не в первый раз, но запомнился впервые. Восприятие событий напоминало ему о тех чувствах, которые он испытал в день последнего возвращения из школы. Он шел по пустынной сумеречной улице. Позади раздался шорох, и Кройт обернулся. Из подъездов, окон, автомобилей, канализационных люков появлялись люди, и все они смотрели на него. Мальчик продолжал идти дальше, как вдруг раздался звук, похожий на всеобщий вздох. Он оглянулся еще раз. Люди угрожающе быстро догоняли его. На их лицах было написано «Ненависть». Наверняка его хотят уничтожить. Когда Кройт проснулся, он был безобразен и не обладал никакими особыми способностями. Вместо лица – рыло, голая кожа, покрытая серо-зеленой чешуей, пальцы, удлиненные с лишними суставами, глаза – желтые, щелевидные, постоишь слишком долго, начинают болеть поясницы и бедра. Гораздо легче было ходить по комнате на четвереньках. У мальчика невольно вырвался крик при виде своего нынешнего облика, хотя, скорее, звук напоминал шипение. Был ранний вечер. Снизу доносились голоса. Кройт открыл дверь и позвал брата и сестру, а сам спрятался за шкафом. «Эй, с тобой все в порядке?» — спросил Карл. «И да, и нет. Но все будет хорошо. Только сейчас я умираю с голоду. Принесите еды. Много еды». «В чем дело?» — спросила Клодия. «Почему ты не выходишь?» «Позже. Поговорим позже. Сейчас еда». Он отказывался выйти из комнаты и не позволял домашним его увидеть. Они приносили ему еду, журналы, газеты. Кройт слушал радио и ходил по комнате на четвереньках. На этот раз сон представлялся ему желанным избавлением, а не угрозой. Он ложился в постель в надежде на его скорый приход. Но сон не приходил. Почти неделю. В следующий раз после пробуждения мальчик обнаружил, что его рост больше 6 футов, волосы черные, а черты лица не лишены приятности. Он был так же силен, как и прежде, однако вскоре пришел к выводу, что не обладает никакими исключительными способностями, пока не поскользнулся по лестнице, торопясь на кухню, и не спасся от падения при помощи левитации. Позже Крэнсон заметил записку, прилепленную к его двери. Четким почерком Клодии был написан номер телефона и сообщение, что ему нужно связаться с Бентли. Сначала ему надо позвонить по другому телефону. Доктор Тахион поднял взгляд и слабо улыбнулся. «Могло быть и хуже», — сказал он. Кройда почти позабавило такое суждение. «Как?» «Ну, вы могли вытянуть Джокера». «А что же именно я вытянул, сэр?» «Ваш случай самый интересный из всех, с которыми мне до сих пор приходилось сталкиваться. Как правило, вирус либо убивал человека, либо изменял его в лучшую или худшую сторону. А у вас? Ближайшая аналогия – это земная болезнь под названием малярия. Проникший в вас вирус, по-видимому, периодически заражает ваш организм». «Однажды я, наверное, вытянул Джокера?» «Да». И это может произойти снова. Но в отличие от всех остальных, вам нужно всего лишь подождать. Мне больше всего не хочется превращаться в монстра. Нельзя ли как-нибудь повлиять на эту часть болезни? Боюсь, что нет. Это часть общего синдрома. Я могу бороться только с ним в целом. Вы знаете Джокера по имени Бентли. Он был похож на собаку. Бентли – одна из моих удач. Теперь он снова стал нормальным. Собственно, он только недавно ушел отсюда. «Что вы говорите? Приятно знать, что кому-то повезло». Тахион отвел глаза. «Да», — согласился он, помолчав немного. «Я хотел бы спросить, что? Если я меняюсь только во сне, значит, я мог бы отодвинуть превращение, если не буду спать, правильно?»
Да, прием стимулирующих средств несколько задержит превращение. Если почувствуете, что сон надвигается тогда, когда вы находитесь вне дома, то, приняв

0: кофеин в виде пары чашечек кофе. Вероятно, вы продержитесь достаточно долго, чтобы добраться до дома. А нет ли чего-нибудь посильнее, что задержало бы сон на более длительное время? Существуют мощные средства, амфетамины, например, но они могут представлять опасность, если принимать их слишком долго. В чем эта опасность? Нервозность, раздражительность, агрессивность. Позже токсикопсихоз, сопровождающийся иллюзиями, галлюцинациями, паранойей. Стану психом? Да. Но вы ведь это вылечите, если до такого дойдет, правда? Полагаю, хотя и не уверен. Мне очень не хочется снова превратиться в монстра или... Вы мне не говорили этого, но есть ли вероятность, что я могу просто умереть во время очередной комы? Такая вероятность существует. Вирус очень опасен. Однако вы уже пережили несколько атак, что дает мне основание предполагать, ваше тело знает, что делает. Я бы на вашем месте об этом понапрасну не беспокоился. Меня волнует только возможность снова стать Джокером. С подобной возможностью необходимо смириться. Ладно, спасибо, доктор. Мне бы хотелось, чтобы вы приехали к нам в следующий раз, когда почувствуете, что время приближается. Интересно понаблюдать за процессом, происходящим с вами. Лучше не надо. Тахион кивнул. Сразу же после пробуждения? Может быть, ответил Кроид и пожал протянутую руку. Кстати, доктор, как пишется слово «амфетамин»? Позже Крэнсон остановился у дома семейства Сарцанна, потому что он не видел Джо с того сентябрьского дня, как они вместе добирались домой из школы. До сих пор необходимость заботиться о средствах существования отнимала у него все свободное время. Миссис Сарцана приоткрыла дверь, оставив лишь щелку, и уставилась на него. Когда он назвался и попытался объяснить, что внешне изменился, она все равно отказалась открыть дверь. «Мой Джо...» «Он тоже изменился», — сказала она. «Как изменился?» «Изменился. И все тут». «Изменился. Уходи». Она захлопнула дверь. Мальчик снова постучал, но ответа не дождался. Бентли превратился в маленького человечка с лисьими чертами лица, темноволосого, с бегающими глазами. Это, в общем-то, соответствовало прежнему его облику и поведению. Бывший человека-пес несколько секунд тоже изучал его, затем спросил. «Это действительно ты, Кроид?»
1: «Угу».
0: «Заходи, садись, выпей пиво. Нам надо о многом поговорить». Он шагнул в сторону, и Кроид оказался в квартире, обставленной мебелью с яркой обивкой. «Я вылечился и вернулся к своему бизнесу. «Но дела идут плохо», — сообщил Бентли, когда они уселись. «А у тебя как?» Крэнсон поведал о своих превращениях и о разговоре с доктором Тахионом. Умолчал он лишь о своем возрасте, поскольку во всех превращениях у него был облик взрослого человека. Вдруг Бентли не будет доверять ему, если узнает, сколько на самом деле ему лет. «Ты неправильно брался за те дела», — сказал маленький человек, закуривая сигарету и кашляя. «Метод тыка не годится. Тебе необходимо планировать, и планы надо всегда составлять в зависимости от тех особых способностей, которые у тебя в данный момент появились. Вот ты говоришь, что на этот раз умеешь летать?»
1: «Да».
0: «Хорошо. Есть множество квартир в небоскребах, обитатели которых чувствуют себя в безопасности. На этот раз займемся ими, даже если тебя кто-то заметит, не имеет значения. Все равно в следующий раз ты будешь выглядеть по-другому. А ты мне достанешь амфетамин? Все, что пожелаешь. Приходи сюда завтра, на то же место в тот же час. Может, я уже разработаю для нас план действий, а для тебя достанут таблетки».
1: «Спасибо.
0: Я еще и не то могу. Если будем держаться вместе, оба разбогатеем».
2: Бентли действительно спланировал хорошее дело. И три дня спустя Кроид принес домой больше денег, чем когда-либо держал в руках. Большую часть он отдал брату, который вел финансовые дела семьи. «Давай пройдемся», — предложил Карл, пряча деньги за книги и бросив выразительный взгляд в сторону гостиной, где сидели мать и Клодия. Кроит кивнул. «Конечно». «Ты сейчас выглядишь гораздо старше». Как только они оказались на улице, заметил Карл, которому через несколько месяцев должно было исполниться 18. «Я и чувствую себя гораздо старше». «Не знаю, откуда ты берешь деньги. Лучше тебе не знать». «Ладно, не могу жаловаться, поскольку я на них тоже живу. Но хочу предупредить тебя насчет мамы. Ей становится все хуже. Видеть, как папу разорвало на части. С тех пор она сдает буквально на глазах. Ты еще не знаешь худшего. Тогда ты спал. Три раза она ночью просто вставала и выходила из дома в ночной сорочке, босиком. И это в феврале, Господи помилуй, и бродила, будто искала папу. К счастью, одна из знакомых каждый раз замечала ее и приводила обратно. Мать все спрашивала ее, миссис Брандт, не видела ли она папу? Пойми, ей становится хуже. Я уже беседовал с парой врачей. Они считают, что ее надо на время поместить в лечебницу. Мы с Клодией тоже так думаем. Мы не в состоянии все время следить за ней, а она может попасть в беду. Клодии сейчас 16. Мы вдвоем способны управиться с делами, пока ее не будет. Но это дорого стоит. «Я достану денег», — ответил Кроит. Когда он на следующий день нашел, наконец, Бентли и сообщил, что им придется быстро провернуть еще одно дело, маленький человечек обрадовался, потому что до этого его приятель не стремился повторять подобные операции так скоро. «Дай мне примерно день, чтобы все продумать и разобрать детали», — сказал Бентли. «Я с тобой свяжусь». Договорились. На следующий день Кроит ощутил, что аппетит его растет, и время от времени одолевает зевота. Поэтому он принял одну из таблеток. Она здорово подействовала, если не сказать больше. Все его движения стали особенно плавными и грациозными. Мальчик чувствовал себя более энергичным, сильным, ловким. И самое главное, ему не хотелось спать. Только ночью, когда все остальные улеглись, эти ощущения начали угасать. Он принял еще одну таблетку. Когда она подействовала, Кроит, не в силах совладать с приподнятым настроением, вышел на улицу и взлетел высоко над городом. Поплыл в холодном мартовском небе между яркими огнями города и далекими небесными созвездиями, полный сознания того, что владеет тайным ключом к смыслу всего окружающего мира. Кроит мельком вспомнил о воздушном сражении джет-боя и пролетел над развалинами речного порта на Гудзоне, который сгорел, когда на него обрушились обломки самолета. Он читал, что на этом месте пилоту собираются поставить памятник. Интересно, что тот чувствовал, летя вниз? Крэнсон снизился и стал пикировать между домами, иногда опускаясь на крышу, а затем снова взлетая. В одно из таких мгновений он заметил двух человек, которые наблюдали за ним из подъезда. По какой-то причине, непонятно ему самому, это вызвало у него раздражение. Тогда он вернулся домой и принялся за уборку. Сложил в пачки старые газеты и журналы и перевязал их бечевками, выбросил мусор. Подмел пол, перемыл посуду в раковине, отнес по воздуху 4 порции мусора к Ист-Ривер и бросил их в воду, так как за мусором все еще приезжали нерегулярно. Вытер всюду пыль, а рассвет застал его за чисткой столовых приборов. Потом он вымыл все окна. Совершенно неожиданно Кроит почувствовал слабость и весь затрясся. Поняв, в чем дело, он принял еще таблетку и поставил на плиту кофейник. Прошло 10 минут. Трудно было усидеть на месте. Любая поза казалась ему неудобной. Ему не понравился зуд в ладонях. Мальчик несколько раз мыл руки, но зуд не проходил. В конце концов, Крэнсон принял еще одну таблетку. Он смотрел на часы
0: и прислушивался к шуму закипающего кофейника. Как раз, когда кофе был готов, зуд и дрожь начали ослабевать. Крой стал пить кофе и тут снова вспомнил о тех двоих в подъезде дома. Они над ним смеялись, следили за ним. Если бы у них было побольше времени, могли бы и камень бросить. Кройт затряс головой. Это глупо. Просто два незнакомых парня. Неожиданно захотелось выйти из дома и обойти весь город или снова полетать. Но тогда можно пропустить звонок Бентли. Он стал ходить взад и вперед по комнате. Попытался читать, но был не в состоянии сосредоточиться. В конце концов, Кройт сам позвонил Бентли. «Ты уже что-нибудь придумал?» «Пока нет». «А к чему спешка?» «Меня снова клонит в сон. Знаешь, что это означает?» «Да. Ты уже принимал таблетки?» «Угу. Пришлось». «Ладно, послушай, не слишком на них налегай, если сможешь. Я сейчас прорабатываю некоторые детали. Попытаюсь все организовать к завтрашнему дню. Если не выйдет, бросай принимать таблетки и ложись спать». Провернем дело в следующий раз, понял? Мне надо сейчас, Бентли. Поговорим завтра, а теперь расслабься. Кройт вышел из дома. Был облачный день. Землю местами покрывал снег со льдом. Черт, у него в желудке пусто со вчерашнего дня. Наверное, дело в таблетках. Крэнсон стал искать кафе, твердо решив заставить себя что-нибудь съесть. Пока шел, обнаружил, что ему не хочется сидеть в толпе людей и есть. Мысль о присутствии вокруг людей была ему неприятна. Нет, придется взять еду с собой. Неподалеку от кафе Кройда остановил голос из подъезда. Он обернулся так резко, что окликнувший его человек поднял руку и отпрянул. «Не надо!» — воскликнул незнакомец. Кройт сделал шаг назад. «Простите», — пробормотал он. Человек был одет в коричневое пальто с высоко поднятым воротником. Поля шляпы натянуты так низко, как только можно было, чтобы хоть что-нибудь видеть. Голову он держал низко опущенной, и все же мальчик разглядел загнутый клюв, блестящие глаза и необычайно яркий цвет лица. «Окажите, пожалуйста, услугу, сэр», — попросил человек надтреснувшим писклявым голосом. «Что вам надо?» «И еды». Кройт машинально опустил руку в карман. «Нет, деньги у меня есть. Вы не понимаете, я не могу войти туда, меня не обслужат при моей-то внешности. Я заплачу вам, чтобы вы вошли, купили пару гамбургеров и принесли мне. Я все равно туда иду». Позже Крэнсон сидел с этим человеком на скамейке и ел. Его привлек этот Джокер, потому что в какой-то степени он считал себя одним из них. «Где вы, ребята, обычно живете?» «Нас много, на Бауэре. Там нас никто не трогает. Есть места, где тебя обслуживают, и никого не волнует, как ты выглядишь. Никому нет никакого дела». «Вы хотите сказать, что люди могут напасть на вас?» Человек коротко и пронзительно рассмеялся. «Люди не слишком любезны, парень, когда узнаешь их получше». «Я провожу вас обратно», — предложил Кройт. «Вы, возможно, рискуете. Не беспокойтесь». Где-то в районе 40-х улиц трое парней, сидевших на скамейке, уставились на них, когда они проходили мимо. Как раз за несколько кварталов до этого места мальчик проглотил еще две таблетки. Неужели всего за несколько кварталов? Ему не хотелось, чтобы его затрясло во время беседы с новым приятелем, Джоном. По крайней мере, так он просил его называть. Поэтому он принял еще две, чтобы легче пережить следующий критический момент, если такой скоро наступит. Крэнсон сразу понял, увидев тех троих, что они замышляют что-то плохое против них с Джоном. И мышцы его плеч напряглись. Он стиснул руки в карманах, в кулаки. «Кукареку!» — произнес один из тех, и Кройт начал было оборачиваться, но Джон положил руку ему на плечо и сказал: «Пойдем». Они пошли дальше. Парни шагали позади. «Ко-ко-ко!» — произнес один из них. «Пик-пик!» — прибавил другой. «В
2: Вслед за этим сигаретный окурок пролетел над головой Кройда и упал у его ног. «Эй, любитель урода!» На его плечо опустилась рука. Он ухватился за нее и сжал. Кости руки стали ломаться с тихим треском, а человек закричал. Крик резко оборвался, когда Кройд опустил руку и ударил его по лицу, сбив с ног. Следующий нацелил кулак в его голову, и мальчик молниеносным взмахом отбил удар, развернув при этом нападавшего к себе лицом. Протянул левую руку, ухватился за оба лацкана, сминая их в кулаке, и поднял этого человека на 2 фута в воздух, а затем послал его спиной в кирпичную стену, возле которой они стояли. Человек рухнул на землю и больше не шевелился. Последний вытащил нож и начал сыпать проклятиями сквозь сжатые зубы. Мальчик подождал, пока он приблизится почти вплотную, а потом взлетел на 4 фута в воздух и пнул ногами в лицо. Противник свалился на тротуар. Крэнсон проплыл по воздуху, завис над ним и рухнул вниз, приземлившись на середину туловища. Ногой отшвырнул выпавший из руки нож в сточную канаву, повернулся и пошел к Джону. «Вы туз!» — через некоторое время произнес тот. «Не всегда», — ответил Кройд. «Иногда я Джокер. Я меняюсь каждый раз после того, как сплю». «Зачем вы с ними так? Если все так и дальше пойдет, мы должны позаботиться друг о друге». «Да, спасибо». «Послушайте, я хочу, чтобы вы показали мне те места на Бауэре, где, по вашим словам, вас никто не беспокоит. Возможно, когда-нибудь мне понадобится туда прийти».
3: «Конечно, покажу».
2: «Кройд Крэнсон. Крэнсон. Запомните? Ладно. Потому что если мы снова увидимся, я буду выглядеть иначе».
3: «Я запомню».
2: Джон показал ему несколько забегаловок и дома, где жили ему подобные, представил его 6 джокерам, попавшимся по дороге. Все они были сильно изуродованы. Помня о своем существовании в фазе ящерицы, Кройд пожал новым знакомым конечности и спросил, не нуждаются ли они в чем-нибудь. Но те только качали головами. «Доброй ночи!» — попрощался он и улетел. Боязнь, что незараженные люди следят за ним и только ждут случая, чтобы напасть, все усиливалось, пока он летел вдоль Ист-Ривер. Возможно, сейчас кто-то целится из винтовки с оптическим прицелом. Кройд полетел быстрее. На каком-то уровне сознания мальчик понимал, что его страх смешон, но и слишком явствен, чтобы отмахнуться. Добравшись до дома, он поспешно поднялся по лестнице и заперся в спальне. Как хотелось вытянуться на кровать. Но что будет, если сон одолеет его? Этот мир для него кончится. Мальчик включил радио и начал ходить по комнате. Предстояла долгая ночь. Когда Бентли на следующий день позвонил и сказал, что у него есть отличное, хотя немного рискованное дельце, Крэнсон ответил, что ему все равно. Предстояло использовать взрывчатку, потому что этот сейф слишком прочный даже для его огромной силы. И еще существовала вероятность, что там вооруженная охрана. Кройд не собирался убивать охранника, но этот человек испугал его, когда вошел с пистолетом на изготовку. И он, наверное, неправильно рассчитал длину шнура, потому что взрыв раздался раньше, чем следовало, и отлетевший кусок металла оторвал ему 2 пальца на левой руке. Крэнсон обернул руку носовым платком, забрал деньги и ушел. Он хорошо запомнил, как Бентли сказал: «Ради бога, малыш, иди домой, не выспись», сразу же после того, как они поделили добычу. После он взлетел и выбрал при этом правильное направление, но вынужден был спуститься вниз и взломать дверь булочной, где проглотил 3 батона хлеба и лишь тогда смог продолжать путь. Голова кружилась, в кармане лежали таблетки, но при одной мысли о них его желудок скручивало в узел.
0: Крэнсон тихо открыл окно своей спальни, которое перед уходом не запер на задвижку, и заполз внутрь. Шатаясь, пошел в комнату Карла и бросил мешок с деньгами на спящего брата. Его трясло, когда он вернулся в свою спальню и запер дверь. Ему хотелось обмыть рану на руке, но до ванной было слишком далеко. Мальчик рухнул на кровать и больше не встал. Он шел по пустынной сумеречной улице. Позади раздался шорох, и Кройт обернулся. Из подъездов, окон, автомобилей, канализационных люков появлялись люди, и все они смотрели на него. Мальчик продолжал идти дальше, как вдруг раздался звук, похожий на всеобщий вздох. Когда он оглянулся еще раз, люди угрожающе быстро догоняли его. На их лицах была написана ненависть. Тогда он бросился на преследователей, схватил ближайшего человека и задушил его. Остальные остановились, отступили назад. Кройт проломил голову еще одному. Толпа повернулась и бросилась бежать. Он погнался за ними.

Третье. День горгульи. Кройт проснулся в июне. Высокий, худой, черноволосый, со всеми пальцами на руках. И узнал, что мать находится в лечебнице, брат окончил школу, сестра помолвлена, а у него появилась способность модулировать голос таким образом, что можно расколоть или разрушить практически любой предмет, если подобрать правильную частоту при помощи чего-то вроде резонанса. Он встретился с Бентли и попросил организовать одно крупное дело на этот период бодрствования. Хотелось покончить совсем побыстрее, пока не одолел сон. И никаких таблеток, стоит только вспомнить кошмары последних дней своей предыдущей жизни. На этот раз Крэнсон уделил еще больше внимания планированию операции и задавал более продуманные вопросы, когда Бентли, прикуривая одну сигарету от другой, прорабатывал детали. Потеря обоих родителей и предстоящее замужество сестры заставили его задуматься о непостоянстве человеческих отношений. Ему пришло в голову, что приятель тоже может не всегда оказаться под рукой. Он сумел повредить систему охранной сигнализации и разрушить дверь в банковское хранилище настолько, чтобы обеспечить себе доступ, только у него не было намерения разбивать все стекла в трех окрестных кварталах в процессе подбора нужной частоты. И все же ему удалось успешно удрать с большим количеством наличных. На этот раз Кройт арендовал сейф в банке на противоположном конце города, где и оставил большую часть своей доли. Он снял комнаты в Вилледже, Мидтауне, на Морнинг

0: Сайд-Хайтс и в Верхнем Ист-Сайде и внес квартплату за год вперед. Ключи носил на цепочке, на шее, вместе с ключами от сейфа. Ему хотелось иметь несколько мест для отступления, куда можно быстро добраться, где бы он ни находился, когда начнет одолевать сон. Две из квартир были обставлены мебелью. В остальных четырех лежали только матрацы и стояли радиоприемники. Крэнсон спешил. Позаботиться об удобствах можно и потом. В последний раз он проснулся, уже зная о нескольких событиях, которые произошли во время последнего периода сна, и это объяснялось только подсознательным восприятием передачи новостей по радио, который он оставил включенным. Оборудовав последнее убежище на Бауэре, Кройт отыскал Джона, объяснил, кто он такой, и повел его обедать. Истории, которые тот рассказывал о бандах охотников на джокеров, производили удручающее впечатление. И когда в тот же вечер его стали одолевать голод, сонливость и озноб, он принял таблетку, чтобы не заснуть, и отправился патрулировать окрестности. Одна или две таблетки, решил он, погоды не сделают. В ту ночь бандиты не показывались, но Крэнсона угнетала вероятность проснуться в следующий раз джокером. Поэтому он проглотил еще две таблетки за завтраком, чтобы несколько оттянуть события, и в последовавшем приливе деятельности решил обставить свое жилье. В тот же вечер пришлось выпить еще три таблетки, чтобы в последний раз провести ночное патрулирование города. От его пения, пока он шел по 42-й улице, разлетались одно за другим стекла в домах, а в радиусе нескольких миль выли все собаки. Проснулись также пара джокеров и туз, обладавшая способностью слышать в ультразвуковом диапазоне. Бранниган, обладатель ушей летучей мыши, он погиб через две недели, под статуей, сброшенной Вичентти мускулистом, в тот самый день, как его самого настигла пуля нью-йоркских полицейских. Разыскал Кройда, намереваясь вбить его в землю в отместку за головную боль. Однако дело кончилось тем, что Бранниган поставил ему несколько рюмок и научил исполнять тихий ультразвуковой вариант шлягера «Бухта Гэллоуэй». На следующий день на Бродвее Крэнсон в ответ на ругань таксиста заставил его машину вибрировать, пока та не развалилась на части. Затем он обратил свой гнев против остальных автомобилей. Только когда вой сирен напомнил ему о таком же шуме у школы в тот первый день дикой карты, он повернулся и убежал. Кройт проснулся в начале августа. В своей квартире на Морнингсайд-Хайтс медленно припомнил, как туда добрался, и дал себе слово на этот раз не принимать таблеток. Увидев наросты на своих вывернутых руках, он понял, что будет несложно сдержать обещание. На этот раз ему хотелось заснуть поскорее. Выглянув в окно, он преисполнился благодарности судьбе за то, что сейчас ночь, так как путь до Бауэри был не близким. Проснувшись в среду, в середине сентября, Крэнсон обнаружил, что стал темно-русым, среднего роста, обычного телосложения мужчины, с нормальным цветом лица, без каких-либо видимых признаков синдрома дикой карты. Он провел несколько простых тестов, которые, судя по прежнему опыту, могли выявить его скрытые возможности. Однако ничего из области особых талантов не проявилось. Озадаченный, он оделся в наиболее подходящую по размерам одежду, которая имелась под рукой, и вышел из дома позавтракать в каком-нибудь кафе. По дороге купил несколько газет и затем прочел их, поглощая тарелку за тарелкой с яичницей, вафлями, оладьями. Кройт доехал до центра на подземке и там зашел в первый показавшийся ему приличным магазин, где полностью сменил одежду. В ближайшей к магазину кондитерской съел два сэндвича с консервированной говядиной вместе с картофельными оладьями. Что ж, он может просидеть здесь за едой целый день. Такое ощущение, словно внутри него работает доменная печь. Крэнсон расплатился и вышел. «Сколько же минуло месяцев?» — спрашивал он себя, почесывая лоб. «Надо посмотреть, как там Карл и Клодия, узнать, как дела у мамы». Подойдя к двери, он остановился с ключом в руке. потом положил ключ обратно в карман и постучал. Через несколько секунд Карл открыл дверь. «Да, это я, Кроит». «Боже, заходи, я тебя не узнал. Так давно...» «Да, порядком». Он вошел в дом. «Как вы тут живете?» «Мама все так же. Врачи предупредили, чтобы мы не слишком надеялись». «Да, надо еще денег для нее. До следующего месяца хватит, но потом пара сотен не помешает». Крейт протянул ему конверт. «Если я поеду ее навестить, то она ничего не поймет, раз я так изменился». Брат покачал головой. «Она бы ничего не поняла, даже если бы ты и не изменялся. Хочешь поесть?» «Да, конечно». Они пошли на кухню. «Пожалуйста, ростбиф, сэндвичи». «Здорово. Как твои дела?» «О, я начинаю становиться на ноги. Сейчас лучше, чем было в начале». «Хорошо. А Клодия?» «Удачно, что ты объявился именно теперь. Она не знала, куда посылать приглашение». «Какое приглашение?» «В субботу она выходит замуж». «За того парня из Джерси?» «Да, за Сэма. Он управляет семейным бизнесом. Довольно прилично зарабатывает». «Где будет свадьба?» «В Риджвуде. Можешь поехать туда со мной. Я на машине». «Ладно. Интересно, какой подарок они бы хотели. Тут где-то был список. Сейчас найду». «Прекрасно». После обеда Кроит отправился за телевизором фирмы «Дюмонт» с 6-дюймовым экраном. Купив его, он договорился о доставке в Риджвуд, затем навестил Бентли, однако отклонил предложение несколько рискованного дела из-за того, что на этот раз не обладал никакими особыми талантами. Собственно говоря, ему просто не хотелось рисковать получить по башке, в прямом смысле или со стороны закона, перед самой свадьбой. Они пообедали в итальянском ресторане, а потом несколько часов просидели за бутылкой кьянти, беседуя о делах, строя планы. Бентли попытался объяснить товарищу преимущества долгосрочных сбережений и перспективы когда-нибудь стать респектабельным господином. Сам он почти оставил надежду на это. Большую часть ночи Кроит гулял, чтобы потренироваться в оценке слабых мест, зданий и подумать о переменах в своей семье. Когда он проходил по западной части Центрального парка, грудь неожиданно зачесалась, а потом сильный зуд распространился по всему телу. Через минуту он вынужден был остановиться и едва не разодрал себя до крови. Возможно, это проявление аллергии. Новое воплощение сделало его излишне чувствительным к какому-то растению в парке. Крэнсон повернул на запад и помчался со всех ног, желая выбраться отсюда как можно скорее. Примерно через 10 минут зуд утих, через полчаса исчез совсем. Однако осталось ощущение, будто кожа на руках и лице потрескалась. Примерно в 4 часа утра Кроит зашел в открытое всю ночь кафе возле Таймс-сквер. Он медленно поглощал пищу, читая журнал «Тайм», оставленный кем-то на столе. В медицинском разделе была напечатана статья о самоубийстве среди джокеров, которая сильно его огорчила. Приведенные в ней цитаты напомнили рассказы многих его знакомых, и он даже подумал, не попали ли они в число опрошенных. Кроит очень хорошо понимал чувства, испытываемые этими бедолагами, хотя не полностью их разделял, зная, что какую бы карту он ни вытянул, в следующий раз ему сдадут новую. И, вероятнее всего, это будет туз. Все его суставы затрещали, когда он поднялся, и еще он почувствовал резкую боль между лопатками. Кроме того, у него распухли ступни ног. Кроит вернулся домой до рассвета. Его лихорадило. Взглянув в зеркало, он заметил, что лицо кажется распухшим. Он не лег в постель, а сидел на стуле и ждал, пока снизу не послышатся шаги брата и сестры. Когда Кроит наконец встал, чтобы присоединиться к ним за завтраком, его руки и ноги были словно налиты свинцом, и суставы трещали, пока он спускался вниз по лестнице. Клодия, стройная блондинка, обняла Кроида, когда тот вошел на кухню, затем вгляделась в новое лицо брата. Ты выглядишь усталым. Не может быть, чтобы я устал так быстро. До твоей свадьбы осталось 2 дня, и я собираюсь на нее попасть. Ты умеешь отдыхать без сна, правда? Кроид кивнул. Тогда не волнуйся. Я знаю, это, наверное, тяжело. Давай поедим. Когда они пили кофе, Карл спросил. Хочешь пойти со мной в контору и посмотреть, как я там все устроил? В другой раз, — ответил Кроид. У меня дела. Конечно, может быть, завтра? Не исключено. Вскоре Карл ушел. Клодия снова наполнила чашку кофе. Мы тебя теперь почти не видим, — сказала она. Ну, ты знаешь, как обстоят дела. Я сплю иногда месяцами. Когда просыпаюсь, то не всегда бываю красивым, а иногда приходится крутиться, чтобы оплатить счета. Мы это ценим. Только трудно понять, ты же младший в семье, а выглядишь взрослым мужчиной и поступаешь как мужчина. Ты не получил свою долю детства сполна. Он улыбнулся. А ты кто? Старуха. Тебе вот всего 17, а ты уже выходишь замуж? Девушка улыбнулась в ответ. Он хороший парень, Кроид. Я знаю, мы будем счастливы. Надеюсь, что это так. Если когда-нибудь захочешь со мной связаться, я тебе скажу, где можно оставить для меня сообщение. Только я не гарантирую, что отзовусь немедленно. Я понимаю. А чем ты занимаешься? Начинал и бросал много разных дел. Как раз сейчас я временно без работы. На этот раз я не стал суетиться, потому что у тебя свадьба. Какой он, твой Сэм? О, очень правильный. Учился в Принстоне, служил в армии капитаном. Европа, Тихий океан, Вашингтон. А, большие связи. Клодия кивнула. Ну, хорошо, сказал Кроид. Ты знаешь, я желаю тебе счастья. Сестра встала и снова обняла его. Я по тебе скучала. Я тоже. Мне сейчас тоже надо бежать по делам. Увидимся позже. Да. Отдохни, пожалуйста, у тебя усталый вид. Когда Клодия ушла, Кроид вытянул руки вверх, пытаясь унять боль в плечах. При этом рубаха на спине треснула. Он посмотрел на себя в зеркало в прихожей. Сегодня его плечи выглядели шире, чем вчера. Впрочем, все тело казалось более широким и массивным. Крэнсон вернулся к себе в комнату и разделся догола. Большая часть торса была покрыта красной сыпью. При одном взгляде на нее ему захотелось чесаться, но он сдержался. Вместо этого наполнил ванну и долго отмокал в ней. К тому времени, как Кроид вылез из ванны, уровень воды заметно понизился. Он посмотрел на себя в зеркало в ванной комнате. Ему почудилось, что его тело снова увеличилось в размерах. Возможно ли, чтобы часть воды впиталась через кожу? Во всяком случае, воспаление прошло, хотя кожа все еще оставалась шершавой в тех местах, где была сыпь. Кроид надел одежду, которая оставалась с того раза, когда он был крупнее, потом вышел из дома и отправился в тот же магазин готового платья, который посетил днем раньше. Там он снова полностью сменил гардероб и поехал обратно. Его слегка подташнивало, когда вагон трясло и покачивало. Он заметил, что его руки выглядят сухими и шершавыми. Кроид потер их, и хлопья омертвелой кожи посыпались, словно перхоть. Выйдя из подземки, он пешком дошел до многоквартирного дома, где жил Сарцанна. Однако дверь открыла не мать Джо, Роза, а другая женщина. «Что вам нужно?» — спросила она. «Я ищу Джо Сарцанна». «Здесь нет никого с таким именем. Должно быть, они выехали до нашего приезда». «Так вам неизвестно, куда они уехали?» «Нет. Спросите управляющего, может, он знает». Женщина захлопнула дверь. Кроид попытался найти управляющего, но поиск не дал никаких результатов. Он вернулся домой, чувствуя себя отяжелевшим и расплывшимся. Зевнул один раз, другой. Слишком рано, чтобы снова уснуть. Это превращение происходило более загадочно, чем обычно. Он поставил кофейник на плиту и ходил взад и вперед, ожидая, пока закипит вода. Хотя нельзя было предугадать наверняка, что он проснется с каким-либо особым талантом, каждый раз постоянным оставалось одно – он менялся. Кроид перебрал в памяти все превращения, которые происходили с ним с тех пор, как он заразился. Только в этом последнем случае он не стал ни Джокером, ни Тузом, ничем не отличаясь от обычных людей. Хотя, когда кофе был готов, Крэнсон налил его в чашку и едва сделал глоток, как осознал, что почесывает правое бедро. Зудели ладони, он потер их, и на стол посыпались хлопья сухой кожи. О какой обычности может идти речь, когда он увеличивается в объеме? Что-то странное происходит с его кожей, и при этом это усталость. Было очевидно, что все-таки он не совсем нормален. Но в чем состоит теперь отклонение от нормы? Интересно, сможет ли доктор Тахион помочь ему, или, по крайней мере, подсказать, что происходит? Кроид набрал номер, который хранил в памяти. Женщина веселым голосом ответила, что Тахион уехал, но вернется сегодня после полудня. Спросила имя Кроида, по-видимому, проверила его по какому-то списку и велела прийти в 3 часа. Кофейник был пуст. Между тем зуд усилился и распространился на все тело. Кроид поднялся наверх и снова наполнил ванну. Раздевшись, он осмотрел себя. Вся кожа выглядела столь же сухой и отваливалась хлопьями, как на руках. Он долго лежал в воде, с удовольствием ощущая тепло. Через некоторое время Кроид закрыл глаза. Внезапно он резко сел, чуть было не провалился в сон. Крэнсон схватил мочалку и стал возить ею по телу, не только для того, чтобы смыть всю мертвую кожу. Закончив, быстро вытерся полотенцем и поспешил в свою комнату. В глубине ящика комода были таблетки. В какие бы игры ни играло с ним тело, сейчас сон был злейшим его врагом. Конечно, хотелось бы вытянуться на кровати, отдохнуть, как предлагала Клодия, но он знал, что не может себе этого позволить. Тахион взял анализ крови, который удалось взять только с третьей попытки, и ввел его в машину. Пока ждали результата, Тахион не терял время зря. «Ваши резцы были такими же длинными, когда вы проснулись?» — спросил он, заглядывая Кроиду в рот. «Выглядели нормально, когда чистил зубы», — ответил тот. «Они выросли?» «Ну, взгляните». Тахион протянул ему маленькое зеркальце. Крэнсон уставился в него. Зубы стали длиной в дюйм и казались острыми. «Что-то новенькое. Не знаю, когда это произошло». Тахион осторожно завел левую руку молодого человека за спину борцовским приемом и прижал свои пальцы ниже выпирающей лопатки. Кроид вскрикнул. «Так больно?» — спросил Тахион. «Еще бы! Может, там что-то сломалось?» Доктор покачал головой. Он уже исследовал под микроскопом хлопья кожи и сейчас рассматривал ступни ног Кроида. «Они были такими же широкими, когда вы проснулись?» «Нет». «Что, черт возьми, происходит, доктор?» «Подождем еще минуту-другую, пока машина закончит анализ. Вы уже были у меня 2 или 3 раза?» «Да», — подтвердил Крэнсон. «К счастью, один раз вы приходили сразу же после пробуждения. В другой раз были здесь примерно через 6 часов после того, как проснулись. В первом случае у вас наблюдался высокий уровень очень странного гормона, который, как я тогда подумал, мог быть связан с самим процессом изменения. Во второй раз, через 6 часов после пробуждения, у вас все еще оставались следы этого гормона, но его уровень был весьма низок. Он присутствовал только в этих 2 случаях. «И что?» «Основной тест, который меня сейчас интересует, это проверка на его наличие в вашей крови». «Ага, кажется, уже что-то есть». На экране маленького аппарата высветились какие-то странные символы. «Действительно», — произнес Тахион, изучая их, «у вас в крови высокий уровень содержания этого вещества, даже выше, чем сразу же после пробуждения». «Хм, к тому же вы снова принимали амфетамины». «Пришлось. Мне захотелось спать, а я должен продержаться до субботы». Объясните без ваших специальных слов, что означает этот проклятый гормон. Его наличие означает, что процесс изменения в вас все еще идет. По какой-то причине вы проснулись до того, как он завершился. По-видимому, изменения проходят регулярными циклами, однако на этот раз цикл был нарушен. Почему? Тахион пожал плечами. Движение, которому он, кажется, научился со времени последней встречи с Кроидом. Из-за любого события в целой группе возможных биохимических событий, вызванных самим изменением. Думаю, ваш мозг получил дополнительное стимулирование как побочный эффект другого изменения, которое происходило в то время, когда вы проснулись. Каким бы ни было это конкретное изменение, оно закончено, но остальной процесс еще не завершен. Поэтому ваше тело сейчас старается снова погрузить вас в сон, пока не закончит свою работу. Значит, я слишком рано проснулся? Да. Что мне делать? Немедленно отказаться от амфетамина. Уснуть. Позволить всему идти своим чередом. Я не могу. Мне надо продержаться еще 2 дня. Даже 1,5 дня хватило бы. Подозреваю, что ваше тело будет сопротивляться этому. А как я уже однажды говорил, оно знает, что делает. Думаю, вы рискуете, если заставите себя не спать и дальше. Чем рискую? Это может меня убить или просто причинит мне неудобство? Понятия не имею. Ваш случай уникален. Каждое изменение идет по другому пути. Единственное, чему мы можем доверять – это приспособленности вашего тела к вирусу, тому неизвестному механизму внутри вас, который благополучно проводит вас через каждое изменение. Если вы сейчас попытаетесь не спать, прибегая к противоестественным средствам, то будете бороться именно с ним. Я уже много раз отодвигал сон с помощью амфетамина. Да, но тогда вы просто отодвигали начало процесса. Обычно он не начинается, пока биохимия вашего мозга не зарегистрирует состояние сна. Теперь процесс уже идет, и наличие гормона указывает на его продолжение. Я не знаю, что случится. Вы можете перевести фазу туза в фазу Джокера. Можете впасть в очень продолжительную кому. Трудно сказать определенно. Крейт потянулся за рубашкой. Я вам сообщу, что из этого выйдет, — пообещал он. Крэнсону не захотелось идти пешком, и он спустился в подземку. Тошнота вернулась, и на этот раз в сопровождении головной боли, а плечи болели все сильнее и сильнее. Кроид зашел в аптеку возле станции метро и купил упаковку аспирина. Прежде чем идти домой, он еще раз посетил тот многоквартирный дом, где раньше жил Сарцана. На этот раз управляющего удалось застать. Только он не смог помочь, поскольку семья Джо не оставила нового адреса перед отъездом. Уходя, Кроид бросил взгляд в зеркало возле двери и испытал сильное потрясение при виде страшно опухших глаз в обрамлении черных кругов. Он обещал сводить Клоудию и Карла в хороший ресторан пообедать, и ему хотелось ради такого случая быть как можно в лучшей форме. Вернувшись домой, Крэнсон прошел в ванную и опять разделся. Тело выглядело громадным, расплывшимся. Кстати, перечисляя все прочие симптомы Тахиону, он упустил из виду, что ни разу не облегчился с тех пор, как проснулся. Наверное, его тело находило применение всей поглощенной пищи. Крейт принял 3 таблетки аспирина в надежде, что они быстро подействуют. Почесал руку. От нее безболезненно отделилась длинная полоска плоти и ни капли крови. Почесался более осторожно в других местах. Хлопья продолжали осыпаться. Кроид принял душ и почистил зубы. Когда стал расчесывать волосы, то обнаружил, что они выпадают большими прядями. На какое-то мгновение ему захотелось плакать, но приступ зевоты подавил этот позыв. Что, если принять 2 таблетки амфетамина? Кто-то ему говорил, что при определении дозы лекарства следует брать в расчет массу тела, поэтому стоит проглотить еще 1 таблетку для надежности. Кройт сунул официанту деньги, чтобы тот отвел их в кабину в дальнем углу, вне поля зрения остальных посетителей. «Ты действительно выглядишь не совсем здоровым», — сказала Клодия незадолго до визита в ресторан, когда вернулась домой. «Знаю», — ответил он, — «сегодня после обеда ходил к своему врачу». «И что?» «Мне необходимо лечь и долго спать сразу, после свадьбы». «Кройт, если ты не сможешь прийти на свадьбу, я пойму, твое здоровье важнее». «Я хочу прийти на свадьбу. Со мной все будет в порядке». Как ей объяснить, если он и сам не вполне понимает, что с ним происходит? Сказать, что это нечто большее, чем свадьба любимой сестры? Что данное событие означает окончательное разрушение его семьи? Другой, вероятно, никогда не будет. Или это конец одной фазы его существования и начало другой, огромной, неизвестной? Вместо объяснений он ел. Его аппетит не уменьшался, а еда была особенно вкусной. Карл смотрел на брата словно зачарованный, еще долго после того, как сам закончил обед. Кройт расправился с двумя дополнительными порциями мяса, прерываясь только для того, чтобы потребовать очередную корзинку с булочками. Когда они, наконец, поднялись из-за стола, у Кройда снова затрещали суставы. Позже вечером он сидел на кровати, голый. Одежда стала ему мала, ощущая боль во всем теле. Аспирин не помог. Стоило почесаться, как кожа не просто шелушилась, а отваливалась большими лоскутьями, сухими и бескровными. «Неудивительно, что у меня лицо белое, как мел», — решил он. В глубине одной из особенно больших ран на груди Крэнсон со страхом заметил что-то серое и твердое. В конце концов, несмотря на поздний час, он позвонил Бентли. Ему необходимо было поговорить с кем-то, кто знал о его состоянии. А приятель обычно давал хорошие советы. Бентли, к счастью, не спал. «Знаешь, что я думаю, малыш?» Выслушав, наконец, произнес он. «Ты должен сделать то, что велел доктор. Лечь спать». «Я не могу. Мне необходимо чуть больше одного дня. Потом все будет в порядке. Я и продержусь, только... Такая невыносимая боль, и моя внешность. Хорошо, хорошо, но сейчас я ничего не могу для тебя сделать. Вот как мы поступим. Я переговорю с одним знакомым, и мы достанем для тебя действительно сильное, болеутоляющее. И я бы хотел взглянуть на тебя. Может, есть какой-нибудь способ несколько подправить твою внешность. Так что зайди ко мне в 10. Спасибо, Бентли, за все. Да ладно. Мне тоже не сладко приходилось в собачьей шкуре. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Через 2 часа Кройт почувствовал сильные боли в животе, потом начался понос, а мочевой пузырь был готов лопнуть. Это продолжалось всю ночь. К 6 утра он весил уже 242 фунта и то и дело бегал к унитазу. По крайней мере, это отвлекало внимание от зуда и боли в суставах и еще эффективно помогало бороться со сном без помощи амфетамина. За 2 часа его вес уменьшился до 216 фунтов, и когда Карл позвал завтракать, выяснилось, что аппетит исчез. Однако объем тела нисколько не уменьшился, хотя теперь он был бледным, почти как альбинос, что в сочетании с торчащими зубами делало его похожим на толстого вампира. В 9 Кройт позвонил Бентли и объяснил, что из-за поноса он не сможет прийти за лекарством. Приятель пообещал, что сам принесет его, как только получит у знакомого. Брат и сестра уже ушли по делам. Кройт в то утро не спустился к ним под предлогом расстройства желудка. Его вес снизился до 190 фунтов. Было уже почти 11, когда появился Бентли. К тому времени Кройт похудел еще на 20 фунтов и соскреб большой кусок кожи с нижней части живота. Обнажившаяся ткань оказалась серой и чешуйчатой. «Боже мой!» — воскликнул Бентли, увидев его. «Угу. Какие большие проплешины на голове!» «Точно. Я раздобуду парик. И еще Поговорю с одной знакомой дамой. Она косметичка. Дадим тебе какой-нибудь крем, чтобы ты намазался, не приобрел более нормальный цвет лица. Лучше надень очки, когда пойдешь на свадьбу. Скажешь, что тебе закапали лекарство в глаза. У тебя к тому же и горб вырос. Когда это произошло? Я даже не заметил. Бентли похлопал по возвышению между лопатками, и Кроит вскрикнул. «Извини, может, тебе лучше прямо сейчас принять одну таблетку?» «Да». «Возьми просторный плащ. Какой у тебя размер?» «Теперь понятия не имею». «Ладно, я знаю одного человека, у которого их полно на складе. Пришлем тебе дюжину». «Извини, мне опять надо в туалет». «Ага, выпей лекарство и попытайся отдохнуть». К двум часам Кроит весил 150 фунтов. Боль утоляющая прекрасно подействовала, и впервые за много времени боль отступила. К несчастью, лекарство одновременно вгоняло в сон, поэтому снова пришлось принимать амфетамин. Положительным было то, что эта комбинация заставила Кроида почувствовать себя хорошо в первый раз с тех пор, как все началось, хотя он знал, что это ощущение обманчиво. Когда в 3.30 доставили плащи, его вес снизился до 132 фунтов, и он чувствовал необычайную легкость при ходьбе. Кроит выбрал плащ, который идеально сидел на нем, и отнес его к себе в комнату, оставив остальные на диване в гостиной. Косметичка, высокая блондинка, непрерывно жующая резинку, пришла в 4 часа. Она гребнем вычесала большую часть его волос, сбрила остальные и приладила на голову парик. Затем сделала макияж, попутно давая инструкции по пользованию косметикой. Она же посоветовала Кроиду по возможности не открывать рот, чтобы скрыть клыки. Он остался доволен результатом и дал блондинке $100. Тогда она заметила, что может оказать ему и другие услуги. Но тут у него снова забурчало в животе, и он вынужден был с ней распрощаться. К 6 часам желудок смилостивился над Кроидом. К тому времени он избавился еще от 16 фунтов и продолжал чувствовать себя очень хорошо. Зуд наконец-то прекратился, только он уже соскреб большую часть кожи на груди, предплечьях и бедрах. Карл, вернувшись, крикнул ему наверх: «Какого черта тут делают эти плащи? Долгая история, можешь взять их себе, если хочешь». «Ого! Они из кашемира». «Да, ага. Вот этот мне как раз». «Так возьми его. Как ты себя чувствуешь?» «Лучше, спасибо». В тот вечер он ощутил, что к нему возвращаются силы, и отправился на одну из своих длительных прогулок пешком. По дороге поднял высоко в воздух за передний бампер припаркованную машину, чтобы испытать силы. Да, кажется, они вернулись к нему. В парике и макияже Кроит мог сойти за обычного толстяка до тех пор, пока не открывал рот. Будь у него побольше времени, обязательно отыскал бы зубного врача, чтобы сделать что-нибудь с клыками. Ночью и утром он ничего не ел. Странное давление в висках отвлекло его внимание, но таблетка остановила начавшуюся боль. Прежде чем они с Карлом отправились в Риджвуд, Кроит позволил себе снова полежать в ванной. Слезло еще немного кожи, но это не имело значения. Одежда скроет его тело, словно покрытое заплатками. Хорошо, что лицо не повреждено. Он тщательно наложил грим и надел парик. Полностью одевшись и закрыв глаза темными очками, Кроит счел, что выглядит достаточно презентабельно. И плащ действительно несколько скрадывал горб на спине. Утро выдалось прохладное и облачное. Кажется, проблемы с несварением кончились. Для профилактики Кроит принял очередную таблетку, хотя и не совсем понимал, продолжает ли еще что-нибудь болеть или нет. Он чувствовал себя прекрасно, только немного нервничал. Когда они ехали по туннелю, Кроит поймал себя на том, что чешет руки. Черт, от тыльной стороны левой ладони оторвался большой кусок кожи. Как хорошо, что он не забыл взять перчатки. Возможно, из-за темноты в туннеле у него снова начало стучать в висках, Ощущение не было болезненным, просто к нему добавилось еще и сильное давление в ушах. Верхняя часть спины тоже пульсировала, и в ней что-то шевелилось. Кройд прикусил губу, и от нее оторвался кусочек. Он выругался. «Что случилось?» — спросил брат. «Ничего. Если тебе все еще плохо, могу отвезти тебя обратно. Не хотелось бы, чтобы ты разболелся прямо на свадьбе. Особенно при таких чопорных типах, как родня нашего жениха. Со мной будет все в порядке». Он чувствовал легкость и силу, которой наполнялось его тело. Замечательное ощущение. Но, может быть, оно вызвано наркотиком? Кройд мурлыкал себе под нос песенку, постукивая пальцами по колену. «Плащи, наверное, стоят немало. Между тем, — говорил брат, — они все новые. Продай их где-нибудь и оставь себе деньги», — услышал Крэнсон собственный голос. «Краденые?» «Возможно». «Ты в деле?» «Нет, но я знаю кое-кого. Буду молчать». «Хорошо». «Только ты похож на одного из них, знаешь, в этом черном плаще и в очках». Кройд ему не ответил. Он прислушивался к своему телу, которое говорило, что-то рвется на волю у него из спины. Он потерся плечами о спинку сиденья. От этого ему стало легче. Родители Сэма, Уильям и Марсия Кендалл, седовласый, слегка располневший мужчина с резкими чертами лица и хорошо сохранившаяся блондинка, внимательно оглядели его. Наверное, им хотелось поговорить подольше, только сзади ждали своей очереди поздороваться другие гости. Кройд помнил, что должен улыбаться, не открывая рта, и разговаривать, едва шевеля губами. «Я хочу побеседовать с вами на ужине», — в заключении произнес Уильям. Кройд вздохнул и отошел в сторону. У него не было намерения идти на праздничный ужин. Как только закончится венчание, он сядет в такси и поедет обратно на Манхэттен, а через несколько часов уже будет спать. Прежде чем закончится его сон, Сэм с Клодией, вероятно, уже будут на Багамах. «Двоюродный брат из Нью-Арка! К дьяволу! Придется давать объяснение по поводу своей внешности!» Кройд вошел в церковь, и ему указали на переднюю скамью справа. Посаженным отцом Клодии должен был быть Карл. Хорошо еще, что он проснулся слишком поздно, и его не заставили стать шафером, хоть в этом смысле время было выбрано удачно. Между тем церковь заполнялась людьми. Стало жарко. Кройд почувствовал, что вспотел. Оглядевшись, он выяснил, что единственный был в плаще. Интересно, не покажется ли это странным окружающим и не расплывется ли от пота грим? Пот тек по телу. Начали болеть ступни. В конце концов Крэнсон наклонился и ослабил шнурки туфель. В тот момент на спине затрещала сорочка, и, кажется, что-то еще оторвалось в области лопаток, наверное, лоскут кожи. Выпрямившись, Кройд почувствовал острую боль. Теперь он не мог как следует опереться спиной о скамью. Казалось, его горб вырос, и любое давление на него причиняло боль. Поэтому он принял позу, словно молился, слегка согнувшись и подавшись вперед. Заиграл орган. Шафер провел пожилую пару возле его ряда и, проходя мимо, бросил на него странный взгляд. Вскоре все расселись, а Кройд продолжал потеть. Пот тек по бокам и по ногам. Одежда начала промокать и покрываться пятнами, а затем совершенно пропиталась соленой влагой. Что если вынуть руки из рукавов плаща и просто набросить его на плечи? Это было ошибкой. Так как, пытаясь высвободить руки, он услышал, как одежда треснула еще в нескольких местах. Внезапно левая туфля лопнула, и серые пальцы ног высунулись из прорех. Услышав эти звуки, многие посмотрели в его сторону. Хорошо, что ему утрачена способность краснеть. Неизвестно из-за жары или по какой-то психологической причине, но зуд начался снова. В кармане лежали болеутоляющие и амфетамин, но вряд ли они помогут от кожного раздражения. Кроид крепко стиснул руки, не для того, чтобы молиться, а чтобы не чесаться. Хотя и молитву прочел, поскольку момент был подходящий, но это не помогло. Сквозь капли пота на ресницах он увидел, как вошел священник. Интересно, почему этот человек так на него смотрит, словно не одобряет, когда люди потеют у него в церкви? Кроид стиснул зубы. Если бы у него только сохранилась способность становиться невидимым, он бы растаял на несколько минут, почесался бы изо всех сил, а затем снова проявился и сидел бы спокойно. Зазвучал свадебный марш. Вряд ли ему удастся досидеть до конца церемонии. Интересно, что произойдет, если он покинет церковь прямо сейчас? Смутится ли Клодия? С другой стороны, если он останется, ей наверняка будет стыдно за него. Наверное, он выглядит достаточно нездоровым, чтобы оправдать свой уход. И все же, не станет ли это одним из тех происшествий, которые потом обсуждаются годами? Ее брат ушел. Нет, надо постараться высидеть, хоть еще немного. У него за спиной что-то двигалось. Плащ тихо шуршал. Кроид услышал, как позади него ахнула женщина. Теперь он боялся двинуться с места, но зуд сделался невыносимым. В последней попытке удержаться его пальцы вцепились в спинку передней скамьи. Раздался громкий треск, и дерево разлетелось в щепки. Священник уставился на нарушителя порядка. Клодия и Сэм повернулись и смотрели на него, а он сидел, сжимая кусок спинки длиной в 6 футов, и не мог даже улыбнуться, чтобы не вылезли клыки. Кроид уронил кусок дерева, обхватил себя обеими руками и стал чесаться. Плащ сполз с его плеч под громкие восклицания окружающих. Трещала одежда по всему телу, до самой макушки лопнула кожа. Парик съехал на бок и упал. Кроид сбросил остатки одежды и кожи и снова стал чесаться. Изо всех сил Клодия плакала. Никогда он не забудет выражение ее лица, но остановиться уже не мог, пока его огромные крылья, похожие на крылья летучей мыши, не развернулись, а длинные заостренные лопасти ушей не вырвались на свободу. Последние остатки одежды и кожи свалились с темного чешуйчатого тела. Священник снова заговорил. Взлетающие под сводами церкви слова напоминали молитву об изгнании дьявола. Раздались крики и быстрый топот ног. Кроид понял, что не может выйти в те двери, которым бежали испуганные люди, поэтому подпрыгнул в воздух, сделал несколько кругов, чтобы почувствовать свои новые крылья, затем заслонил глаза левым локтем и ринулся сквозь витраж в правом окне. Рассекая воздух крыльями по дороге к Манхэттену, Кроид решил, что теперь не скоро увидит своих новых родственников. Наверное, Карл пока не будет спешить с женитьбой. Интересно, встретит ли он сам когда-нибудь девушку, которая ему понравится? Поймав восходящий поток, Кроид взмыл вверх, воздушные вихри стонали вокруг него. Оглянувшись, он увидел, что церковь напоминает встревоженный муравейник, и полетел вперед.
1: Уолтер Джон Уильямс. Свидетель. Когда Джетбой погиб, я был в кино, на дневном сеансе истории Джолсона. Мне хотелось увидеть игру Ларри Паркса, которую все превозносили до небес. Я смотрел во все глаза и мысленно делал заметки, начинающие актеры частенько этим грешат. Фильм закончился, но никаких планов на ближайшие несколько часов у меня не было. И мне захотелось посмотреть на Ларри Паркса еще разок. Почему бы не остаться на следующий сеанс? Где-то на середине фильма я заснул, а когда проснулся, на экране уже мелькали титры, и зал опустел. В фойе тоже никого не было, даже билетерш. Оказавшись на залитой мягким осенним солнцем улице, я увидел, что Вторая авеню безлюдна. Вторая авеню никогда не бывает безлюдна. Газетные киоски были закрыты, немногочисленные попавшиеся мне на глаза машины припаркованы, вывеска кинотеатра не горела. В отдалении нетерпеливо гудели автомобильные клаксоны, перекрываемые ревом мощных авиадвигателей. Откуда-то тянуло тошнотворным запахом. Нью-Йорк был охвачен гнетущей атмосферой, какая порой бывает в маленьких городках во время воздушного налета, обезлюдевших и замерших в напряженном ожидании. В войну мне приходилось участвовать в воздушных налетах, причем преимущественно с наземной стороны, и это ощущение совершенно мне не понравилось. Я зашагал к своему дому, до которого было всего полтора квартала. Не прошел я и сотни футов, как наткнулся на источник мерзкого запаха. Он исходил от красновато-розовой лужи, как будто кто-то вывалил на тротуар несколько галлонов мороженого ядовитого малинового цвета, и теперь оно подтаяло и медленно стекало в придорожную канаву. Я пригляделся. В луже плавали кости. Человеческая челюсть, обломок берцовой кости, глазница. Они растворялись прямо на глазах, превращаясь в воздушную розоватую пену. В жиже еще можно было разглядеть одежду, форму билетерши. Ее фонарик закатился в канаву, и его металлические части, шипя, разлагались вместе с костями. Сначала меня вывернуло, а потом я бросился бежать. Пока я добрался до своей квартиры, до меня дошло, что, должно быть, случилось какое-то чрезвычайное происшествие, поэтому я первым делом включил радио в надежде что-нибудь узнать. Мой Филко прогревался, а я заглянул в буфет в поисках чего-нибудь съестного. Примечание. Фирма-производитель бытовой техники. Улов оказался невелик, пара банок консервированного супа «Кэмпбелл». Руки у меня так сильно тряслись, что я умудрился уронить одну банку на пол, и она закатилась за холодильник. Я налег на него плечом, чтобы чуть сдвинуть и достать банку, и внезапно из глаз у меня посыпались искры, а холодильник перелетел через полкомнаты. Поддон для растаявшего льда, который стоял под холодильником, перевернулся, и вся вода оказалась на полу. Банку с супом я подобрал, руки все так же тряслись. Я подвинул холодильник обратно, он был не тяжелее перышка, так что его можно было поднять одной рукой. Приемник, наконец, ожил, и я узнал о вирусе. Всем, кто плохо себя чувствовал, было предписано явиться в любой из временных палаточных госпиталей, которые Национальная гвардия развернула по всему городу. Один из них располагался в парке Вашингтон-сквер, неподалеку от моего дома. Мне не было плохо, но, с другой стороны, я мог жонглировать холодильниками, что, согласитесь, не вполне нормально. В общем, я пошел в Вашингтон-сквер. Пострадавшие были повсюду, некоторые просто лежали на улицах. Смотреть на них было невыносимо. Такого ужаса я не видел даже на войне. Я понял, что раз уж я чувствую себя сносно и могу передвигаться, врачи займутся мной в последнюю очередь, поэтому просто подошел к кому-то из начальства, сказал, что был на фронте, и спросил, какая помощь им нужна. Если вдруг я почувствую себя скверно, рассудил я, то, по крайней мере, буду поближе к госпиталю. Меня попросили помочь развернуть полевую кухню. Люди кричали, умирали и изменялись прямо на глазах у врачей, а те были бессильны сделать хоть что-нибудь, разве что накормить. Я отправился к армейской трехтонке и принялся сгружать ящики с провизией. Каждый весил фунтов примерно 50. Я составил 6 штук один на другой и понес их в одной руке. Черт знает что, грузовик я разгрузил минуты за две. Еще один грузовик увяз в грязи неподалеку, и я вытащил его, отнес туда, где ему полагалось быть, разгрузил и отправился к врачам. Не нужно ли им еще что-нибудь? Меня окружало какое-то странное зарево. Мне сказали, что я светился, когда таскал все эти тяжести, то есть мое тело окружал сверкающий золотистый ореол. Я смотрел на мир сквозь собственное сияние, и от этого дневной свет казался не таким, как обычно. Я не стал задумываться об этом. Вокруг меня творилось настоящее безумие, не прекращавшееся многие дни. В городе объявили военное положение. Все было в точности, как войну. До этого Нью-Йорк 4 года прожил со светомаскировкой, комендантским часом и патрулированием, и теперь люди просто вернулись к той жизни. Слухи ходили самые невероятные о нападении марсиан, утечке ядовитого газа, бактериологической атаке, произведенной не то фашистами, не то Сталином. В довершении всего несколько тысяч человек божились, будто своими глазами видели дух джет-боя, который летал сам, не на самолете, над Манхэттеном. Я продолжал работать в госпитале, таскал тяжелые грузы. Там-то я и познакомился с Тахионом. Он зашел занести какую-то экспериментальную сыворотку, которая, как он надеялся, могла снять некоторые симптомы. И сначала я подумал, ну вот, какой-то полоумный педик пробрался мимо охраны со снадобьем, которое дала ему его не менее полоумная тетушка. Он был худосочный, с похожими на медную проволоку волосами до плеч, и я тут же понял, такой цвет не может быть натуральным. Одет он был так, как будто отыскал все это на помойке где-нибудь в богемном квартале. Ярко-оранжевая куртка, снятая с плеча какого-нибудь оркестранта, красный гарвардский свитер, шляпа с пером в стиле Робин Гуда и брюки-гольф с веселенькими носочками в ромбик, а на ногах у него были двухцветные ботинки, чересчур даже для гомика. Он переходил от кровати к кровати с подносом, заваленным шприцами, осматривал каждого пациента и делал уколы. Я поставил на пол рентгеновский аппарат, который велено было принести, и рванул ему наперерез, чтобы он не успел ничего напортачить. И тут выяснилось, что его сопровождает довольно многочисленная свита, включая одного генерал-лейтенанта, одного полковника Национальной гвардии, начальника госпиталя, и мистера Арчибальда Холмса, который заведовал сельским хозяйством еще при Франклине Делано Рузвельте, и которого я сразу же узнал. После войны он стал главой одной крупной организации по делам беженцев в Европе. Но как только разразилась эпидемия, Трумэн отозвал его в Нью-Йорк. Я потихоньку подобрался к одной медсестре и спросил ее, в чем дело. «Какое-то новое лекарство», — ответила она. «Доктор Тах, как там его, принес». «Это его лекарство?» — переспросил я. — Да. Она бросила на него хмурый взгляд. Он с другой планеты. — Гетры, робингудовская шляпа. — Вы шутите? — Нет, и не думала даже. Он действительно инопланетянин. Присмотревшись повнимательнее, можно было увидеть и темные круги под необыкновенными фиолетовыми глазами, и утомление, отражавшееся у него на лице. С тех пор, как разразилась катастрофа, он работал на износ, как и все здешние доктора. Да что там говорить, как все вокруг, кроме меня. Я же, несмотря на то, что по ночам спал не больше 2-3 часов, чувствовал себя великолепно. Полковник из Национальной гвардии указал на меня. «Вот еще один случай», — сказал он. «Парня зовут Джек Браун». Тахион поднял на меня глаза. «Какие у вас симптомы?» — спросил он. «Какие у вас симптомы?» — спросил он. Голос у него был низкий, с еле уловимым акцентом. Так говорят европейцы. «Я стал сильным. Могу поднимать грузовики. Когда делаю это, свечусь». Он заметно оживился. «Биологическое силовое поле. Любопытно. Я хотел бы осмотреть вас. Позже. После того, как...» Его лицо на миг исказило гримаса отвращения. «Как теперешний кризис будет преодолен?» «Конечно, док, когда захотите». Он подошел к следующей койке. «Мистер Холмс, не последовал его примеру. Он стоял на месте и смотрел на меня, крутя в пальцах сигаретный мундштук. Я зацепил большие пальцы рук за ремень и напустил на себя деловой вид. «Могу я чем-нибудь помочь вам, мистер Холмс?» Он слегка удивился. «Вы знаете мое имя? Я помню, как вы приезжали в Файет

0: не передается от одного человека к другому. Это многих обрадует. Он взглянул на выход из палатки. Давайте выйдем на улицу. Покурим. Хорошо. Я вышел наружу, отряхнул руки и получил набитую вручную сигарету из его серебряного портсигара. Он дал мне прикурить и взглянул на меня поверх огонька. Когда все уляжется, я хотел бы провести кое-какие тесты. Посмотреть, как именно вы все это делаете. Я пожал плечами. Пожалуйста, мистер Холмс, у вас есть какие-то особые причины? Возможно, я смогу дать вам кое-какую работу. Что-то на миг заслонило от меня солнце. Я поднял глаза, и по спине у меня побежали мурашки. В воздухе, чернее на фоне неба, летел призрак джет-боя. Его белый пилотский шарф развивался на ветру.
1: Родился в 1924-м. Нелегкое было время. Переживали трудности банки, хватало проблемы фермерам, перепроизводство сбивало цены. Когда разразилась Великая депрессия, все стало не просто плохо, а хуже некуда. Цены на зерно упали настолько, что некоторым фермерам приходилось буквально приплачивать, чтобы его хоть куда-нибудь вывезли. В здании суда каждую неделю проходили аукционы. Фермы стоимостью в 50 тысяч долларов уходили с молотка за несколько сотен. Половина домов на Мейн-стрит опустела. Фермеры придерживали зерно, чтобы потом поднять цены. Я вставал посреди ночи и носил кофе и еду отцу и двоюродным братьям, которые патрулировали дороги, чтобы никто не мог продать зерно за спиной у остальных. Если кто-то проезжал мимо них с зерном, они останавливали грузовик и разгружали его. Если кто-то пытался провести скот, они пристреливали животных и бросали туши гнить на обочине. Кто-то из местных толстосумов, пытавшихся сколотить состояние, скупая пшеницу по бросовым ценам, подрядил на подавление фермерской стачки американский легион, и весь округ поднялся на борьбу и задал легионерам хорошую трепку, так что те были вынуждены с позором вернуться в город. Сноска. Американский легион – организация ветеранов всех войн, основанная в 1919 году. Известна своими консервативными взглядами. Конец сноски. Мне было 11, когда я впервые увидел Арчибальда Холмса. Он улаживал чрезвычайные ситуации для мистера Генри Уоллеса из Министерства земледелия и приехал в Файет, чтобы что-то обсудить с фермерами. Не то ценовое регулирование, не то контроль за производством сельскохозяйственной продукции, не то его ограничения. Короче говоря, это имело отношение к программе «Новый курс», благодаря которой наша ферма не ушла с молотка за бесценок. По прибытии он произнес на ступенях здания суда небольшую речь. Арчибальд Холмс уже тогда производил сильное впечатление. Хорошо одетый, с проседью в волосах, несмотря на то, что ему тогда не было еще и 40, он курил сигарету в мундштуке, как сам Франклин Делано Рузвельт, первый демократ, за которого проголосовала моя семья. Речь звучала необычно, как будто в его раскатистом «Р» было что-то простонародное. Вскоре после его визита дела пошли в гору. Годы спустя, даже после давнего знакомства, он так и остался для меня мистером Холмсом. Мне и в голову не приходило назвать его по имени. Возможно, за мою тягу к странствиям следует благодарить именно то посещение мистера Холмса. Я вдруг понял, должно же что-то быть за пределами Файета, какая-то другая жизнь, не такая, как в Северной Дакоте. По представлениям моего семейства, моя жизнь должна была сложиться следующим образом. Мне предстояло обзавестись собственной фермой, жениться на какой-нибудь из местных девчонок, наплодить кучу ребятишек, по воскресеньям слушать, как пастор стращает прихожан адскими муками, а по будням вкалывать в поле на благо какого-нибудь банка. При мысли о том, что ничего другого нет и быть не может, внутри у меня все восставало. Какое-то чутье подсказывало мне, где-то есть и другая жизнь, и я хотел получить свою долю от нее. Я вырос высоченного, широкоплечего блондина с большими руками, которые отлично управлялись футбольным мячом.

то, что мой рекламный агент впоследствии именовал мужественной внешностью. Я играл в футбол, и неплохо. На уроках скучал, а долгими зимними вечерами выступал на сцене местного самодеятельного театра. Репертуар у нас был довольно обширный, как на английском, так и на немецком, а я знал и тот, и другой языки. Играл я в основном в викторианских мелодрамах и исторических спектаклях, и даже удостаивался хвалебных отзывов. Девчонкам я нравился и считался завидным женихом, но я очень старался никогда никого из них не выделять и крутил с тремя-четырьмя одновременно. Все мы росли патриотами, в наших краях это естественно, суровая природа обычно прививает любовь к родной земле. О патриотизме не говорили много, не выставляли на показ, он просто был частью нашей жизни. Дела у местной футбольной команды шли неплохо, и передо мной забрежил путь за пределы Северной Дакоты. Перед окончанием школы мне предложили стипендию на обучение в университете штата Миннесота, но я туда так и не попал. Вместо университета на следующий же после выпуска день я отправился к вербовщику и пошел добровольцем в пехоту. Ничего особенного, точно так же поступили все парни из моего класса. Был май 42-го года. Войну я закончил с 5-й дивизией в Италии, сполна хлебнув всех прелестей жизни пехотинца. Дожди лили, не переставая, нормального укрытия никогда не было, а все наши вылазки происходили как на ладони у неуловимых немцев, засевших за ближайшей высоткой с эсэсовскими биноклями, потому что то и дело слышался неизменный леденящий кровь вой пикирующего 88-го. Сноска. Немецкий бомбардировщик «Юнкерс-88». Конец сноски. Мне постоянно было страшно. Большую часть времени я валялся на земле, уткнувшись мордой в грязь под свист снарядов, и через несколько месяцев такой жизни понял, что вернуться домой целым и невредимым мне не светит. Не факт, что я вообще вернусь. Здесь не было никаких сроков, как впоследствии во Вьетнаме. Стрелки просто торчали на рубежах до конца войны. Или пока их не убивали, или не ранили так, что они больше не могли оставаться в строю. Я смирился с этим и продолжал делать то, что должен. Меня повысили до старшины и в конце концов дали бронзовую звезду и три пурпурных сердца, но медали и повышения никогда не волновали меня так, как вопрос, где взять пару сухих носков. Там у меня появился один приятель, некто Мартин Казаковский, отец которого был режиссером какого-то захудалого театра в Нью-Йорке. Однажды вечером, когда мы распивали на двоих бутылку дрянного красного вина и покуривали, к сигаретам я тоже пристрастился на фронте, я упомянул вскользь о своей актерской карьере в Северной Дакоте, и он в приступе пьяной благожелательности ляпнул: «Слушай, перебирайся после войны в Нью-Йорк, и мы с отцом в два счета пристроим тебя на сцену». Пустая фантазия, поскольку в тот миг ни один из нас не верил, что нам суждено вернуться, но она запала мне в голову, тем более, что впоследствии мы не раз возвращались к этой теме, и вскоре, как иногда случается, мечта стала реальностью. После Дня Победы я приехал в Нью-Йорк, и Казаковский-старший выбил для меня несколько ролей, а я тем временем где только не подрабатывал, и любая из этих работ почти ничем не отличалась от труда на ферме или на войне. В театральных кругах было полно пылких интеллектуалок, которые не красили губы. В те времена это было нечто сродни вызову обществу, и с легкостью приглашали тебя в гости, если ты слушал их разглагольствования об Ануе и Пиранделло, а лучше всего в них было то, что они не горели желанием немедля выскочить за тебя замуж и начать производить на свет маленьких фермеров. Северная Дакота отходила все дальше и дальше, и я начал задумываться, а принесла ли война вообще хоть какое-то облегчение. Это, разумеется, была иллюзия. По ночам я иногда просыпался от воя 88-х, и живот у меня сводило от ужаса. Старая рана на икре начинала ныть, и я вспоминал, как лежал навзничь в воронке от снаряда весь в грязи, ожидая, когда подействует морфин, и смотрел в небо, где звено серебристых сандерболтов поблескивало на солнце коротковатыми крыльями.
Каково это было — лежать на земле и сходить с ума от зависти к парням на истребителях, которые парили там, в своем безмятежном небе, а я истекал кровью кое-как, перевязанный индивидуальным пакетом, и думал: «Ну, попадись мне только кто-нибудь из этих стервецов на земле, они у меня попляшут». Когда мистер Холмс начал свои опыты, он установил, насколько я силен, и оказалось, такой силы никто никогда не видел и даже вообразить себе не мог. Напрягшись, я мог поднять до 40 тонн. Пули, выпущенные из пулемета, расплющивались а мою грудь. Бронебойные снаряды 20-го калибра сбивали меня с ног, но я тут же вскакивал опять, целый и невредимый. Ничего серьезнее 20-ки на мне испробовать не рискнули, впрочем, я и не настаивал. Если бы в меня выстрелили из настоящей пушки, а не из большого пулемета, от меня, возможно, и мокрого бы места бы не осталось. И все-таки даже у меня были свои пределы. Через несколько часов таких опытов я начинал уставать, слабел, и пули уже причиняли боль. Приходилось делать передышку. Догадка Тахиона о биологическом силовом поле оказалась верной. Когда я работал, оно окружало меня золотистым ореолом. Нельзя сказать, чтобы я управлял им целиком и полностью. Если кто-то неожиданно выстреливал мне в спину, силовое поле само отражало пулю. Когда я уставал, сияние начинало тускнеть. Что произойдет, если оно погаснет совсем? Эта мысль страшила меня, и я всегда заботился о том, чтобы отдохнуть, когда нуждался в отдыхе. Когда результаты были готовы, мистер Холмс вызвал меня к себе на квартиру на Парк-авеню, огромную, занимавшую весь 5-й этаж, однако жизнь текла лишь в нескольких комнатах. Миссис Холмс умерла от рака поджелудочной железы еще в 40-м, оставив ему дочь-школьницу. Мистер Холмс угостил меня виски и сигаретой и спросил, что я думаю о фашизме. Мне вспомнились все эти чванные офицеры-эсэсовцы и десантники Люфтваффе, и я задумался, как бы поступил с ними теперь, когда стал самым сильным человеком на всей планете. «Пожалуй, из меня вышел бы неплохой солдат», — сказал я. Он скупо улыбнулся. «А вы хотели бы снова стать солдатом, мистер Браун?» Я тут же понял, к чему он клонит. В мире жило зло. Возможно, мне удастся что-то с этим сделать. И этот человек, который сидел по правую руку Франклина Делано Рузвельта, который, в свою очередь, сидел по правую руку самого Господа Бога, по моему разумению, просил меня что-то с этим сделать. Разумеется, я ответил утвердительно. Решение было принято за 3 секунды. Мистер Холмс пожал мне руку. Потом задал еще один вопрос. «А как бы вы отнеслись к тому, чтобы работать с цветным?» Я пожал плечами. Он улыбнулся. «Превосходно. В таком случае вам предстоит познакомиться с духом джет-боя. Должно быть, я вытаращил глаза». Его улыбка стала чуть шире. «Вообще-то, его зовут Эрт Сэндерсон. Неплохой парень. Как ни странно, это имя было мне знакомо. Тот самый Сэндерсон, что играл за Рутгерс? Первоклассный спортсмен». Мистер Холмс, похоже, поразился. Наверное, спорт его не очень интересовал. «О, — сказал он, — думаю, вам предстоит узнать его несколько с другой стороны». Эрл Сэндерсон-младший родился в кругу, совершенно отличном от моего, в Гарлеме, Нью-Йорк. Он был на 11 лет меня старше, и я, пожалуй, так до него и не дорос. Эрл-старший служил проводником на железной дороге. Обладатель хороших мозгов, выучившийся всему самостоятельно, горячий поклонник Фредерика Дугласа и Дюбуа. Сноска. Фредерик Дуглас, 1818-1895, чернокожий американский публицист-аболиционист. Уильям Эдвард Бергхард Дюбуа, 1868-1963, американский историк, социолог, писатель, один из основоположников современной негритянской литературы США, один из основателей Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, НАСПЦН. Конец сноски. Он был одним из основателей движения Ниагара, которое впоследствии переросло в Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения и одним из последних вступил в братство
проводников спальных вагонов. В бурлящем Гарлеме того времени он чувствовал себя как рыба в воде. Эрл, младший в юности, подавал большие надежды, и его отец советовал сыну не растратить этот капитал. В школе парень добился исключительных успехов в учении и спорте. А когда в 1930-м, следом за Полем Робсоном, поступил в Рутгерс, то несколько университетов сразу предложили ему стипендии. Сноска. Поль Робсон, 1898-1979, известный американский чернокожий певец и актер, в молодости играл за команду «Рутгерс». Конец сноски. На втором курсе колледжа он вступил в коммунистическую партию. Позже, когда я узнал его получше, он дал мне понять, что это был единственный разумный выход. «Великая депрессия только набирала обороты», — говорил он. «Копы отстреливали организаторов профсоюзов по всей стране, а белые нюхнули, каково быть такими же бедняками, как и цветные. Из России в то время приходили кинохроники о фабриках, работающих на полную мощность, а здесь, в Штатах, все фабрики позакрывались, а рабочие голодали. Я считал, что революция лишь дело времени. Коммунисты были единственными в профсоюзах, кто боролся за равенство. У них был лозунг «Черное и белое за общее дело». И он казался мне справедливым. Им было плевать, какого цвета у тебя кожа. Они смотрели тебе в глаза и называли товарищем. И это было здорово. В 1931-м у него были причины, чтобы вступить в компартию. Позже все эти причины обернулись против нас. Я не знаю точно, почему Эрл Сэндерсон женился на Лилиан, но хорошо понимаю, почему девчонка столько лет бегала за Эрлом. Лилиан Эбботт познакомилась с Эрлом, когда он был в предпоследнем классе школы. С их первой встречи она проводила с ним каждую свободную минуту. Покупала у него газеты, тратила свои карманные деньги на билеты в театры, посещала радикальные митинги, болела за него на спортивных соревнованиях. В компартию она вступила через месяц после него. А спустя несколько недель после того, как он, получив диплом, покинул Рутгерс, они поженились. «Я просто не оставила Эрлу другого выбора», — говорила она. «Единственный способ заставить меня молчать обо всем этом — жениться на мне». Разумеется, ни один из них не понимал, во что ввязывается. Эрла занимали дела куда более важные, чем он сам. Революция, которая, как он считал, была неминуема. К тому же, возможно, он думал, что Лилиан заслуживает немного счастья в это нелегкое время. Его «да» ничего ему не стоило. 2 месяца спустя после свадьбы Эрл сел на пароход, отплывающий в Советский Союз, и на год отправился в университет имени Ленина учиться быть настоящим деятелем Коминтерна. Лилиан осталась дома, работала в лавке своей матери и прилежно ходила на заседания партии, которые в отсутствии Эрла несколько утратили для нее свой интерес. Так она училась, хотя и без особого энтузиазма, быть женой революционера. Проведя год в России, Эрл отправился в Колумбийский университет обучаться юриспруденции. Лилиан содержала его, пока он не получил диплом и не устроился на работу адвокатом у Азы Филиппа Рэндольфа в братстве проводников спальных вагонов, одном из самых радикальных профсоюзов Америки. Сноска. Аза Филипп Рэндольф, 1889-1979, американский общественный деятель, видный негритянский профсоюзный лидер. Конец сноски. Великая депрессия пошла на спад, и приверженность Эрла компартии ослабла. Возможно, революция все-таки не была столь уж неизбежна. Стачка рабочих General Motors заставила правительство пойти на уступки Конгрессу производственных профсоюзов, пока Эрл в России учился быть революционером. В 1938-м братство добилось признания Пульман Компани, и Рэндольф, наконец, начал выплачивать Эрлу жалование. Все эти годы он работал бесплатно. Профсоюз и Рэндольф занимали почти все время Эрла, и на митинге его почти не оставалось. Когда Советский Союз подписал пакт с Германией, Эрл со злости вышел из компартии. Соглашения с фашистами были не в его духе. Эрл рассказал мне, что после Пёрл-Харбора, когда начался набор рабочей силы на оборонные заводы, для белых депрессия закончилась, но из черных работу получили очень немногие. Чаша терпения Рэндольфа и его сторонников, наконец, переполнилась.
Рэндальф пригрозил стачкой железнодорожников прямо в разгар войны в сочетании с маршем на Вашингтон. Франклин Делано Рузвельт послал своего миротворца, Арчибальда Холмса, выработать какое-то соглашение. Оно вылилось в приказ президента за номером 8802, в котором правительственным подрядчикам запрещалось проводить дискриминацию по расовому признаку. То был один из поворотных моментов в истории гражданских прав и один из величайших успехов за всю карьеру Эрла. Он всегда говорил об этом как об одном из самых важных своих достижений. На следующий же после приказа, номер 8802 недели, призывная категория Эрла была изменена на 1А, сноска, годен к военной службе и не имеет права на отсрочку. Конец сноски. Работа в профсоюзе железнодорожников не могла защитить его. Правительство вознамерилось взять реванш. Эрл решил пойти добровольцем военно-воздушной силы, так как всегда мечтал о полетах. Для пилота он был староват, но до сих пор занимался спортом, поэтому его физическая форма позволила с легкостью пройти медкомиссию. На его личном деле значилось РАФ – ранний антифашист. Так официально именовались те, кто был настолько ненадежен, чтобы не любить Гитлера еще до 1941-го. Его определили в 332-ю истребительную группу, подразделение, целиком состоявшее из чернокожих. Процесс отбора был настолько строгим, что в конце концов в 332-ю попали исключительно профессора, священники, доктора, адвокаты, и все эти незаурядные люди вдобавок демонстрировали задатки первоклассных пилотов. Поскольку ни одно авиационное соединение за океаном не желало принимать чернокожих пилотов, их группа многие месяцы оставалась в Таскеге, не имея никаких других занятий, кроме тренировочных полетов. Они налетали втрое больше любой обычной группы, и когда, в конце концов, летчиков все же перевели на базу в Италии, их группа, получившая название «Одинокие орлы», произвела эффект разорвавшейся бомбы. На своих «Сандерболтах» они летали над Германией и над Балканами и участвовали в самых сложных операциях. Истребители произвели свыше 15 тысяч вылетов. И ни один сопровождаемый ими бомбардировщик не был сбит самолетами Люфтваффе. Когда об этом стало известно, бомбовые подразделения начали просить, чтобы их самолеты сопровождали именно парни из 332-й группы. Одним из лучших летчиков был Эрл Сэндерсон, который закончил войну с 53 «неподтвержденными» в кавычках сбитыми самолетами противника. Неподтвержденным их число было потому, что учет не велся, из опасения, что у черных пилотов результаты могут оказаться лучше, чем у белых. А результат Эрла ставил его выше всех остальных американских пилотов, за исключением Джетбоя, который был еще одним сплошным исключением из множества правил. В тот день, когда Джетбой погиб, Сэндерсон вернулся домой с работы, подхватив, по его мнению, сильный грипп. На следующее утро он проснулся черным тузом, приобретя способность летать, по-видимому, одним усилием воли, и развивать скорость до 500 миль в час. Тахион назвал это умение проекционным телекинезом. Эрл тоже оказался крепким орешком, хотя и не таким, как я. Пули тоже отскакивали от него. Но артиллерийские снаряды могли его ранить, и я знал, что его страшит возможность столкнуться в воздухе с самолетом. Кроме того, он мог создать перед собой стену силы, нечто вроде распространяющейся ударной волны, которая сметала все на своем пути. Прежде чем дать знать о себе миру, Эрл пару недель испытывал свои таланты, летая над городом. Когда он, наконец, показался на глаза людям, мистер Холмс был одним из первых, кто ему позвонил. Я познакомился с Эрлом на следующий день после того,
как мы с мистером Холмсом подписали контракт. К тому времени я уже переехал в одну из гостевых комнат в его квартире и получил запасной ключ. Я узнал его сразу. «Эрл Сэндерсон!» — воскликнул я еще прежде, чем мистер Холмс успел представить нас друг другу, и пожал ему руку. «Очень много о вас читал, когда вы еще играли за Рутгерс». Эрл воспринял мои слова совершенно спокойно. «У вас прекрасная память», — только и сказал он. Мы расселись, и мистер Холмс официально объявил нам, чего он хочет от нас и от остальных, которых рассчитывал набрать позже. Эрлу не очень понравился термин «туз», означавший лицо, наделенное полезными способностями, в противовес Джокеру, как называли тех, кого вирус обезобразил. Он боялся, что подобные термины приведут к возникновению среди тех, кто заразился дикой картой, классовой системы, и не хотел, чтобы мы очутились на верхушке новой социальной пирамиды. Мистер Холмс дал нашей команде официальное название «Экзоты за демократию» или ЭСД. Нам предстояло стать зримым олицетворением американских послевоенных идеалов, придать вес американской попытке перестроить Европу и Азию, продолжить борьбу против фашизма и нетерпимости. Короче говоря, Соединенные Штаты собирались создать золотой век, а нам предстояло стать его символом. Это было очень заманчиво, и я хотел в этом участвовать. Сэндерсону решение далось несколько труднее. Холмс имел с ним предварительный разговор, в котором попросил его о том же, о чем Бранч Рики впоследствии просил Джеки Робинсона. Сноска. Джеки Робинсон, 1919-1972, первый с 1896 года, чернокожий игрок, принятый в Американскую национальную бейсбольную лигу в 1947 году. Бранч Рики, 1881-1965, известный бейсболист, тренер, впоследствии управляющий и владелец бейсбольной команды «Доджер», выступавший против запрета чернокожим игрокам участвовать в публичных играх. Конец сноски. Эрл не должен был участвовать во внутренней политике, а также обязывался публично заявить, что порвал со Сталином и марксизмом и намерен вести тихую и мирную жизнь. Его попросили держать себя в руках, терпеливо сносить неизбежное злопыхательство, расизм и высокомерие, и никак на них не отвечать. Потом Эрл рассказывал мне, чего это ему стоило. Тогда он уже отдавал себе отчет в своих силах и знал, что может изменить положение дел одним своим присутствием там, где происходило что-то важное. Полицейские на юге побоялись бы разгонять митинги за расовую интеграцию, если бы на них присутствовал тот, кто в одиночку мог справиться со всей их компанией. Штрейкбрехеры разлетались бы перед его волной силы. Реши он войти в какой-нибудь ресторан, куда черных обычно не пускали, вся морская пехота не смогла бы выкинуть его оттуда, по крайней мере, не разнеся все здание по кирпичику. Но мистер Холмс объяснил, что если Сэндерсон станет использовать свою силу таким образом, то расплачиваться за это придется не ему. На дубовых ветках по всей стране закачаются сотни невинных чернокожих. Эрл дал мистеру Холмсу те гарантии, на которых тот настаивал. На следующий же день мы вдвоем начали вершить историю. ЭСД никогда не были частью правительства Соединенных Штатов. Мистер Холмс совещался с Государственным департаментом, но платил нам с Эрлом из своего кармана, а я жил в его квартире. Первым делом предстояло разобраться с Пероном.
Он не так давно победил на президентских выборах в Аргентине, результаты которых были известны заранее, и медленно, но верно превращал себя в южноамериканский вариант Муссолини, а страну в прибежище для фашистов и военных преступников. Экзоты за демократию вылетели на юг, чтобы посмотреть, нельзя ли что-нибудь с этим сделать. Оглядываясь назад, я недоумеваю, что нами двигало. Мы намеревались свергнуть конституционное правительство чужой огромной страны и не испытывали по этому поводу никаких сомнений. Даже Эрл согласился, не раздумывая. Наверное, все дело в том, что только что закончилась многолетняя борьба с фашистами в Европе, и для нас не было никакой принципиальной разницы, куда отправиться их добивать. К тому времени нас уже стало трое. Дэвида Герштейна на самолет привел его язык. Еще недавно он был платным игроком в шахматы из Бруклина, одним из тех говорливых, кучерявых молодых людей, которых можно видеть по всему Нью-Йорку. Они продают страховки от потопа, подержанные покрышки или сшитые на заказ костюмы из какого-нибудь нового чудо-волокна, которое ничем не уступает кашемиру. И вот он уже член ЭСД и вообще большая шишка. К нему невозможно было не проникнуться симпатией, и с ним невозможно было не соглашаться. Кожа Дэвида выделяла феромоны, от которых вас охватывала любовь к нему и к целому миру, и создавалась атмосфера всеобщего дружелюбия и внушаемости. Он мог уговорить албанского сталиниста встать на голову и петь наш звездно-полосатый флаг. По крайней мере, до тех пор, пока он с его феромонами оставался в непосредственной близости. Потом, когда албанский сталинист приходил в чувство, он немедленно раскаивался и пускал себе пулю в лоб. Мы договорились держать способности Дэвида в секрете. Распустили слухи о том, что он пронырливый супермен вроде Тени и что он служит нашей разведке. Сноска. Тень – популярный персонаж комиксов и радиопостановок. Конец сноски. На самом же деле он сопровождал нас на встречи с разными людьми и заставлял их соглашаться с нами. Это неизменно ему удавалось. Перрон еще не подмял под себя всю власть. Он находился на своей должности всего 4 месяца. На то, чтобы устроить переворот, у нас ушло 2 недели. Герштейн с мистером Холмсом встречались с армейскими офицерами, и очень скоро те клялись, что поднесут им голову Перрона на тарелочке. А если впоследствии они и передумывали, честь не позволяла им отказаться от своих обещаний. В утро переворота я определил некоторые границы своих возможностей. В армии я почитывал комиксы, и в них, когда плохие парни пытались скрыться на своих машинах, Супермен прыгал перед машиной, и она отскакивала от него. В Аргентине я попытался повторить такой трюк. Одному майору-пиранисту нужно было любой ценой не дать добраться до командного пункта. Я прыгнул перед его Мерседесом, и меня отбросило на 200 футов, причем прямо в статую Хуана II собственной персоной. Загвоздка оказалась в том, что машина была тяжелее меня. Когда два предмета сталкиваются, в сторону отлетает тот объект, чей импульс меньше, а импульс впрямую зависит от веса. Насколько силен более легкий объект, значения при этом не имеет. Это кое-чему меня научило. Я столкнул статую Перрона с пьедестала и швырнул ею в машину. Больше ничего не потребовалось. В жизни Туза есть и еще кое-какие моменты, о которых ничего не пишут в комиксах. Помнится, Тузы из комиксов хватали дула танковых орудий и связывали их в узел. На самом деле это осуществимо, но без рычага тут не обойтись. Нужно упереться ногами во что-нибудь твердое, чтобы иметь опору. Мне было куда проще нырнуть под танк и снять его с гусениц. После этого я перебегал на другую сторону, обхватывал дуло руками, подставлял плечо и дергал дуло вниз. Плечо при этом служило точкой опоры,
Я без труда обвивал орудийные дула вокруг себя. Так я поступал, когда у меня не было времени. Если же оно у меня было, я пробивал себе проход в днище танка и разрывал его изнутри. Но я отвлекся. Вернемся к нашему перрону. Была пара важных дел, которые необходимо было сделать. До некоторых махровых перронистов нам добраться не удалось, а один из них был командиром бронетанкового батальона, расквартированного в укрепленном лагере в предместье Буэнос-Айрес. Я поднял один из танков и бросил его на бок перед воротами, а потом просто налег на него плечом и держал, пока другие танки сминали друг друга в попытках сдвинуть его с места. Эрл тем временем обезвредил авиацию перрона. Он просто подлетал сзади к самолетам на взлетно-посадочной полосе и отрывал от них стабилизаторы. Демократия могла торжествовать победу. Перрон со своей блондинкой-потаскушкой удрал в Португалию, а я позволил себе немного расслабиться. Пока хлынувшие на улице толпы ликующих представителей среднего класса праздновали, я уединился в гостиничном номере с дочкой французского посла. Слушая восторженный рев толпы за окном и ощущая на губах вкус шампанского и Николетты, я сделал вывод, что это куда приятнее, чем летать. Эта операция прославила наши имена. Большую часть времени я не вылезал из старой армейской формы, и именно в таком виде меня и запомнили. Сэндерсон носил форму офицера авиации со споротыми знаками отличия, ботинки, шлем, очки, шарф и видавшую виды кожаную летную куртку с эмблемой 332-й истребительной группы. Когда он не летал, то снимал шлем и надевал вместо него старый черный берет, который постоянно таскал в кармане брюк. Частенько перед тем, как появляться на публике, нас с Эрлом просили надеть нашу форму, чтобы ни у кого не возникло сомнений, кто перед ними. Людям, похоже, и в голову не приходило, что большую часть времени мы ходим в костюмах с галстуками, как и все остальные. Чаще всего мы с Эрлом оказывались вдвоем в бою, и поэтому в конце концов стали лучшими друзьями. На войне люди сходятся очень быстро. Я рассказывал ему о своей жизни, о войне, о женщинах. Он был более сдержан, возможно, не знал, как я посмотрю на его эскапады с белыми девчонками. Но в конце концов, однажды ночью, когда мы находились на севере Италии в поисках Бормана, я узнал об Урлене Гальдоне. «По утрам я рисовал ей чулки», — рассказывал Эрл. «Тогда девушки разрисовывали себе ноги, чтобы было похоже, будто на них шелковые чулки. Вот я карандашом для глаз рисовал сзади швы». Он улыбнулся. «От этой работенки я никогда не отказывался». «Не проще ли было подарить ей пару чулок?» — спросил я. Достать их было несложно. Военные писали друзьям и родным в Штаты и просили прислать им чулки. «Я дарил. И не одну пару», — пожал плечами мой чернокожий приятель. «Но она всегда раздавала их подругам». У Эрла не было ее фотокарточки, видимо, из опасения, что Лилиан может найти ее. Но позже я не раз видел ее в фильмах, когда ее провозгласили европейской Вероникой Лейк. Сноска. Вероника Лейк, 1919-1973, американская актриса, была очень популярна в 40-х годах. Конец сноски. Взъерошенные белокурые волосы, широкие плечи, хрипловатый голос. Героини Лейк были холодны, а Гальдони, напротив, создавала образы знойных красоток. В фильмах она была в роскошных шелковых чулках, но ноги под ними были еще лучше. И в фильмах их демонстрировали крупным планом столько раз, сколько, по мнению режиссера, это могло сойти ему с рук. Могу себе представить, сколько удовольствия получал Эрл, разрисовывая ее. Познакомились они в Неаполе, где она была певичкой в кабаре, одном из немногих, куда допускали чернокожих солдат.
В свои 18 она вовсю приторговывала на черном рынке, а до этого была связной у итальянских коммунистов. Сэндерсону хватило одного взгляда на нее, чтобы потерять голову. Наверное, это был единственный раз в его жизни, когда он позволил себе расслабиться. Он отчаянно рисковал, по ночам самовольно покидал аэродром, всеми правдами и неправдами обходил стороной патрули военной полиции, чтобы побыть с ней, а на заре украдкой пробирался обратно на взлетное поле, чтобы тут же вылететь куда-нибудь на Бухарест или Плоешти. «Мы знали, что не сможем быть вместе», — продолжал Эрл. «Понимали, что война рано или поздно закончится». В его глазах было отсутствующее выражение, воспоминание о боли, и я видел, какой след Лена оставила в его жизни. «Мы оба были взрослые люди». Глубокий вздох. «В общем, мы расстались. Я демобилизовался и вернулся в профсоюз. С тех пор мы не виделись». Он покачал головой. «А теперь она играет в кино. Я не видел ни одного ее фильма». На следующий день мы нашли Бормана. Я ухватился за его монашеский капюшон и так тряхнул его, что у него лязгнули зубы. Сноска. Утверждали, что Мартин Борман скрывается в одном из монастырей Северной Италии или в Риме, в францисканском монастыре Сан-Антонио, или в бенедиктинском аббатстве на северо-востоке Испании. Конец сноски. Мы передали его представителю Международного трибунала для суда над военными преступниками и позволили себе несколько дней отдыха. Таким взвинченным, как в те дни, я Эрла еще не видел никогда. Он то и дело скрывался, чтобы сделать телефонный звонок. Нас вечно осаждали толпы журналистов, и Сэндерсон дергался от каждой вспышки. В первый же вечер он сбежал из нашего гостиничного номера и не появлялся 3 дня. Обычно это я вел себя подобным образом, стараясь улизнуть на свидание с очередной красоткой. От Эрла я такого не ожидал. Те выходные он провел с Леной в крошечном отельчике к северу от Рима. В понедельник утром их снимками пестрели все итальянские газеты. Каким-то образом журналисты пронюхали об этом свидании. Я гадал, узнала ли подробности Лилиан, и если да, то что она об этом думает. Эрл, чернее тучи, появился примерно в полдень понедельника, как раз вовремя, чтобы успеть на свой рейс в Индию. Он летел в Калькутту навстречу с Ганди. Закончилось дело тем, что Сэндерсон своим телом закрыл Махатму от пуль, которые какой-то фанатик выпустил в него на ступенях храма. И теперь все газеты только и писали об Индии, а об итальянском происшествии позабыли. Как мой приятель потом объяснялся с Лилиан, я понятия не имею. Не знаю, что он ей наплел, но совершенно уверен, Лилиан ему поверила. Она всегда ему верила. Славное было время. Теперь, когда в Южную Америку дорога фашистам была заказана, они были вынуждены оставаться в Европе, где искать их было куда легче. После того, как нам удалось выудить Бормана из его монастыря, мы вытащили Менгеле с чердака на баварской ферме и так близко подобрались к Айхману в Австрии, что он запаниковал и угодил прямо в руки к советскому патрулю, и русские пристрелили его без лишних слов. Сноска. Йозеф Менгеле, главный врач концлагеря Освенцим, проводил чудовищные опыты над людьми, утонул в 1979 году. Айхман Адольф, нацистский преступник, один из организаторов геноцида еврейского народа, казнен в 1962 году. Конец сноски. Дэвид Герштейн со своим дипломатическим паспортом пробрался в Эскориал и уговорил Франка выступить в прямом радиоэфире с заявлением, в котором он отрекался от престола и созывал выборы, после чего Дэвид сопровождал его в самолете во время полета в Швейцарию. Сноска. Эскориал – монастырь, резиденция испанских королей, усыпальница испанского королевского дома.
Конец сноски. Следом за Испанией выборы были объявлены в Португалии, и Перону пришлось искать прибежище в Нанкине, где он стал военным советником генералиссимуса. Сноска. Имеется в виду Чан Кайши. Конец сноски. Нацисты покидали Иберию десятками, и многие из них были пойманы. Мои дела шли в гору. Жалование, которое платил мне мистер Холмс, было невелико, но я прилично заработал на рекламе Честерфилда и на том, что продал свою историю журналу Life. Кроме того, я часто выступал с речами за плату. Мистер Холмс даже нанял специального человека, который писал для меня тексты. Моя половина квартиры на Парк-авеню не стоила мне ни цента, равно как никто не принуждал меня платить за еду. Меня посещало такое количество девчонок, что домовладелец задумался о том, чтобы установить вращающуюся дверь. Помимо всего этого, мне регулярно приходили кругленькие суммы за статьи, выходящие под моим именем, вроде «Почему я верю в терпимость?», «Что для меня значит Америка?» и «Зачем нам нужна ООН?». Ребята из Голливуда были не прочь заключить со мной долгосрочный контракт, и суммы предлагали поистине астрономические, но тогда они меня не интересовали. Мне хотелось посмотреть мир. Газеты стали все чаще и чаще называть Эрла «Черным орлом» по названию его 332-й истребительной группы «Одинокие орлы». Он был от этого не в восторге. Дэвид Герштейн, для тех немногих, кто знал о его таланте, стал парламентером. Меня, естественно, прозвали «золотым мальчиком». Я не возражал. Еще одного члена «экзоты за демократию» обрели в лице Блайс Стэнхоуп, Ван Ренсейлер, которую газеты тут же окрестили «мозговым трестом». Это была утонченная бостонская аристократка, настоящая леди до мозга костей, трепетная, как породистая скаковая кобыла, и вышедшая замуж за какого-то нью-йоркского проходимца-конгрессмена, родив ему трех ребятишек. Она обладала той красотой, которую замечаешь не сразу, но, заметив, только диву даешься, как мог раньше не обращать на нее внимания. Думаю, она и сама вряд ли понимала, до какой степени хороша. Блайс умела впитывать чужое сознание. Воспоминания, способности, все. Дама была лет на 10, меня старше, но это меня не отпугивало, и очень скоро я начал заигрывать с ней. Я никогда не испытывал недостатка в женском внимании, и об этом было известно всем и каждому, так что если Блайс вообще хоть что-то обо мне знала, а я в этом не уверен, поскольку мой разум не представлял для нее никакого интереса, то она не могла воспринимать меня всерьез. В конце концов, подонок-муженек Генри выкинул ее на улицу, и она заглянула к нам с Холмсом в поисках ночлега. Холмса не было дома, и я, изрядно набравшись его 20-летнего бренди, предложил ей ночевать у нас, точнее, в моей постели. Она влепила мне честно заслуженную пощечину, развернулась и вышла прочь. Не думал, что она примет это предложение так серьезно, уж ей-то следовало бы это понимать. Хотя, если уж на то пошло, мне тоже. Тогда, в 47-м, многие с большей легкостью женились, чем позволяли себе кем-то увлечься. Я был исключением. А Блайс была слишком трепетной, чтобы играть с ней в эти игры. Половину времени она балансировала на грани нервного срыва со всеми теми сведениями, которыми была битком набита ее голова. И чего ей только не хватало, так это поползновение неотесанного деревенского парня из Дакоты в ту самую ночь, когда развалился ее брак. Вскоре Блайс сошлась с Тахионом. Тот факт, что мне предпочли существо с другой планеты, довольно болезненно ударил по моему самолюбию, но к тому времени я уже успел неплохо узнать Таха и решил, что, несмотря на его пристрастие к парче и бархату, он нормальный парень. Если он сумеет сделать Блайс счастливой, то я и слова поперек не скажу. Наверное, в нем
Все-таки было что-то такое, раз даже такой синий чулок, как Блайс, согласилась жить в грехе. Термин «туз» вошел в моду как раз после того, как Блайс вступила в ВСД, так что внезапно мы стали четырьмя тузами. Мистер Холмс был демократическим тузом в рукаве или пятым тузом. Поразительно, какое количество льстецов нас окружало. Публика просто не позволила бы нам сделать что-нибудь неправильное. Даже закоренелые расисты говорили о Берли Сэндерсоне «наш цветной летчик». Когда он высказывался о расовой сегрегации или мистер Холмс о популизме, люди слушали их с раскрытым ртом. Думаю, Эрл сознательно манипулировал своим имиджем. Он был умен и отлично представлял себе механизм работы прессы. Обещание, с такой внутренней борьбой данное им мистеру Холмсу, оказалось совершенно оправданным. Он сознательно лепил из себя черного героя, идеальную фигуру для подражания. Спортсмен, стипендиат, профсоюзный лидер, герой войны, безупречный муж, туз. Он стал первым чернокожим, попавшим на обложку «Таймс» и «Лайф». Он сместил Робсона с пьедестала чернокожего идола, что тот, скрипя сердце, признал, сказав: «Я не умею летать, зато Эрл Сэндерсон не умеет петь». Относительно этого Робсон, кстати сказать, заблуждался. Эрл вознесся так высоко, как еще никогда в жизни. Вот только он не задумывался о том, что случается с колоссами, когда людям становится известно об их глиняных ногах. Закат четырех тузов начался в следующем 48-м году. Когда коммунисты готовы были взять верх в Чехословакии, мы спешно вылетели в Германию, а потом все вдруг отменили. Кто-то в Госдепе решил, что ситуация слишком сложная, и нам будет не под силу с ней справиться, и попросил мистера Холмса не вмешиваться. Потом до меня дошел слух, будто бы правительство проводило собственный набор тузов на секретную службу, их заслали туда, и они провалили все дело. Так это или нет, я не знаю. Затем, два месяца спустя после чехословацкого фиаско, нас послали в Китай спасать миллиард с лишним человек для демократии. Тогда это было неочевидно, но мы проиграли борьбу еще до того, как вступили в нее. На бумаге дело казалось поправимым. Армия Гоминьдана еще удерживала все главные города, была превосходно оснащена по сравнению с Мао и его войсками, и все знали, что генералиссимус – гений. Если бы это было не так, почему тогда «Таймс» дважды объявлял его «человеком года»? Однако коммунисты уверенно продвигались на юг со скоростью 23,5 мили в день. В солнце и в непогоду, зимой и летом, перераспределяя землю на своем пути. Остановить этот победный марш не могло ничто. И уж точно не генералиссимус. Когда нас вызвали, генералиссимус подал в отставку. Он делал это время от времени, просто чтобы доказать всем, что незаменим. Поэтому четыре туза встретились с новым президентом, неким Ченом, который то и дело оглядывался через плечо, опасаясь, как бы его не сместили, когда великий человек решит вновь эффектно появиться на сцене, чтобы спасти страну. К тому времени Соединенные Штаты были готовы отдать север Китая и Маньчжурию, которые Гоминьдан и так уже потерял, отстаивая крупные города. План состоял в том, чтобы сохранить для генералиссимуса юг, разделив страну надвое. Таким образом, Гоминьдан получал шанс упрочить свои позиции на юге и подготовиться к тому, чтобы взять реванш, а коммунисты получали северные города, которые доставались им без борьбы. Мы все были там, я имею в виду четыре туза и Холмса. Блайс включили в группу в качестве научного консультанта, и она взялась просвещать местных жителей относительно гигиены, ирригации и вакцинации. Там же были и Мао, и Чжоу Эньлай, и президент Чен. Сноска. Чжоу Эньлай,
1898-1976, видный китайский политический деятель, глава китайского правительства с 1949 по 1976 годы. Генералиссимус остался в Гуанчжоу, дулся в своей палатке. Народно-освободительная армия осаждала Мукден в Маньчжурии, а остальные ее части все так же уверенно продвигались на юг 23,5 мили каждый день под руководством Линь Бяо. Сноска. Линь Бяо, 1906-1973, известный китайский военачальник, член ЦК Коммунистической партии Китая. Конец сноски. У нас с Ирлом дел было не так уж много. Мы были наблюдателями, а наблюдали мы главным образом делегатов. Гоминьдановцы были на удивление вежливы, хорошо одевались, а их затянутые в униформу слуги сновали повсюду, выполняя их поручения. Когда они разговаривали друг с другом, со стороны это выглядело как минуэт. Члены НОА, сноска, Национально-освободительная армия Китая. Конец сноски. Были умными и исполненными достоинства служаками, в том смысле, в каком можно назвать служакой настоящего солдата, и крахмальное чистоплюйство гоминьдановцев было им совершенно чуждо. Они побывали на войне и не привыкли проигрывать. Это я увидел с первого же взгляда. Это стало для меня потрясением. Все, что я знал о Китае, было почерпнуто из книг Пёрл Бак. Сноска. Пёрл Бак, 1892-1973. Американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 1938 года. Много лет прожила в Китае. Конец сноски. Да, и еще то, что генералиссимус – бесспорный гений. «Эти ребята воюют с теми ребятами?» — спросил я у Эрла. «Те ребята», — мой приятель махнул на толпу гоминьдановцев, — «ни с кем не воюют. Они прикрывают свои задницы и удирают. В том-то все и дело». «Мне это не нравится», — сказал я. Вид у Сэндерсона был довольно унылый. «Мне тоже», — сказал он. Потом сплюнул на землю. Гоминьдановские чиновники воруют землю у крестьян, коммунисты отдают им землю обратно, и поэтому народ поддерживает их. Но как только они выиграют войну, то тут же заберут землю назад, как Сталин. Эрл отлично разбирался в истории, а я просто читал газеты. За две недели мистер Холмс выработал основную стратегию переговоров, и тогда за дело взялся Дэвид Горштейн. Стоило ему только войти в зал, как через несколько минут Чен с Мао улыбались друг другу, как два встретившихся после долгой разлуки школьных товарища, а после затяжных переговоров формальное соглашение о разделе Китая, наконец, было достигнуто. Гоминьдану и Ноа было приказано стать друзьями и сложить оружие. Идиллия не продлилась и нескольких дней. Генералиссимус, которому, вне всякого сомнения, доложил о нашем вероломстве экс-полковник Перрон, разорвал соглашение и вернулся спасать Китай. Линь Бяо продолжил свое неудержимое продвижение на юг после нескольких грандиозных сражений

0: Когда я прочитал сценарий, он мне страшно не понравился. Я сам был прототипом героя, который меня вполне устраивал. В фильме его звали Джон Браун. Но Герштейна превратили в сына священника из Монтаны, а персонаж Арчибальда Холмса вместо политика из Виргинии стал агентом ФБР. Но хуже всего обошлись с Эрлом Сэндерсоном. Из него сделали полное ничтожество – черномазого мальчика на побегушках, который появлялся всего в нескольких сценах, да и то лишь за тем, чтобы получить от Джона Брауна очередной приказ – отчеканить «Есть, сэр!» и взять под козырек. Я позвонил на студию, чтобы высказать свое мнение. «Мы не можем задействовать его в слишком многих сценах», – было мне сказано. «Иначе потом придется вырезать его из южной версии». Я спросил своего исполнительного продюсера, о чем это он. «Если мы собираемся пускать картину в прокат на юге, в ней не должно быть цветных, иначе ее никто не станет показывать. Мы пишем сценарий с таким расчетом, чтобы можно было без ущерба вырезать из фильма все сцены с участием ниггеров». Я опешил, понятия не имел, что такое вообще бывает. «Послушайте, я произносил речи перед Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения и городской лигой. Я фотографировался для Newsweek с Мэри Маклеод Бетюн». Сноска. Мэри Маклеод Бетюн, 1875-1955, чернокожая американская преподавательница, основательница Национального совета негритянских женщин с 1936 по 1944 годы, специальный советник президента США по делам национальных меньшинств. Конец сноски. «Я не могу себе позволить в этом участвовать». Голос в телефонной трубке стал жестким. «Загляните в свой контракт, мистер Браун. Нам не требуется вашего одобрения сценария». «Я и не собираюсь одобрять ваш сценарий. Я хочу получить такой сценарий, который признает определенные факты моей жизни. Если я сыграю в таком фильме, мне больше в жизни никто не поверит. Вы подрываете мою репутацию ко всем чертям». И понеслось. Я пустил в ход кое-какие угрозы, и исполнительный продюсер пустил в ход кое-какие угрозы. После этого мне позвонил мой бухгалтер и стал объяснять, что произойдет, если те 10 штук, которые я получал неделю, перестанут капать на мой счет, а мой агент сказал, что у меня нет никакого законного права возражать. В конце концов я позвонил Эрлу и рассказал ему, что происходит.
1: «Сколько они тебе платят?» – переспросил он.
0: Я повторил сумму. «Послушай», – сказал он, – «твои дела с Голливудом касаются только тебя, но в кино ты новичок, и для них ты кот в мешке. Ты вступился за правое дело, и это хорошо. Но если ты хлопнешь дверью, ни мне, ни городской лиге от этого не будет ни холодно, ни жарко. Оставайся в деле и сделай себе имя, а потом воспользуйся им, а если тебя так уж заедает совесть, утешай себя мыслью, что в случае чего лиге твои 10 штук в неделю всегда пригодятся». В общем, я согласился. Мой агент состряпал соглашение со студией, по которому любые изменения в сценарии должны были производиться только с моего ведома. Мне удалось добиться, чтобы ФБР из сценария выкинули, и персонаж Холмса не имел никакого касательства к правительству, а роль Сэндерсона я попытался сделать чуть более интересной. Я отсмотрел первые снятые эпизоды, и они оказались неплохими. Собственная игра мне понравилась, во всяком случае я выглядел естественно, даже в том кадре, где я преграждал дорогу несущемуся на огромной скорости Мерседесу, и тот отскакивал от моей груди. В этой сцене пришлось применить комбинированную съемку. Фильм в конце концов сняли, а я принялся кочевать с одной вечеринки в честь окончания съемок на другую, не успевая даже просохнуть. 3 дня спустя я очнулся в Тихуане с раскалывающейся от боли головой и подозрением, что я только что совершил какую-то глупость. Хорошенькая блондиночка, которую я обнаружил в своей постели, пояснила мне, какую именно. Оказывается, мы с ней поженились. Когда она отправилась в ванную, я заглянул в свидетельство о браке и выяснил, что ее зовут Ким Вольф. Она была какой-то никому неизвестной актрисулькой из Джорджии, вот уже 6 лет обивавшей пороги в Голливуде. После таблетки аспирина и нескольких глотков текилы брак показался мне не такой уж безумной идеей. Возможно, теперь, когда моя карьера пошла в гору, мне настало, наконец, время остепениться. Я купил старый дом Рональда Колмана в псевдоанглийском загородном стиле на Саммит-Драйв в Беверли-Хиллз и въехал в него вместе с Ким, обоими нашими секретарями, парикмахером Ким, 2 шоферами, 2 горничными. Внезапно все эти люди оказались у меня на содержании, а я и сам толком не понимал, откуда они вдруг взялись. Сноска. Рональд Колман, 1891-1958, американский актер. Следующим был фильм «История Рикенбакера». Сноска. Эдвард Верной Рикенбакер, 1890-1973, американский автогонщик и авиатор, во время Второй мировой войны был ведущим летчиком армии США. Конец сноски. Снимать его должен был Виктор Флеминг. Сноска. Режиссер «Унесенных ветром», 1883-1949. Фредерику Марчу предстояло играть Першинга. Сноска. Першинг Джон Джозеф, 1860-1948, американский генерал армии, 1919 год. В 1916-17 годах командовал армией во время интервенции в Мексике, с 1917 года американскими экспедиционными силами в Европе. В 1921-24 годах начальник штаба армии США. Конец сноски. А Джун Эллисон, медсестру, в которую я по сценарию должен был влюбиться. Никто иной, как Дьюи Мартин, должен был сыграть Рихт Гофена, чью тевтонскую грудь мне предстояло нашпиговать американским свинцом. Плевать, что настоящего Рихт Гофена на самом деле подбил кто-то другой. Сноска. Легендарный ас барон Манфред фон Рихтгофен, 1892-1918, получивший прозвище «Красного барона» из-за яркого алого цвета своего боевого самолета. Конец сноски. Снимать собирались в Ирландии с астрономическим бюджетом и полчищами статистов. Я твердо решил научиться управлять самолетом, чтобы самостоятельно исполнять часть трюков. Ради этого я даже разорился на международный звонок Эрлу. «Привет», — сказал я. «Я, наконец-то, научился летать». «Некоторые деревенские», — сказал он, — «вечно тормозят». «Виктор Флеминг хочет сделать из меня настоящего туза». «Джек», — в его голосе прозвучало веселье, — «ты и так туз». Я слегка опешил. Во всей этой суматохе как-то позабылось, что вовсе не МГМ сделала меня звездой. «Пожалуй, ты прав. Тебе следовало бы почаще бывать в Нью-Йорке», — заметил Сандерсон, «чтобы не забывать, что происходит в реальном мире». «Ну да, обязательно. Поговорим о самолетах. Непременно». В Нью-Йорк я заехал на 3 дня по пути в Ирландию. Ким со мной не поехала. Благодаря мне ей дали роль, и на время съемок она с потрохами принадлежала Warner Brothers. В любом случае, она была южанка до мозга костей И когда однажды мы встречались с Эрлом при ней, она явно чувствовала себя не в своей тарелке, так что ее отсутствие меня не расстроило. В Ирландии я проторчал 7 месяцев. Погода была такой поганой, что мы никак не могли доснять фильм. Дважды мы с Ким встречались в Лондоне, оба раза она прилетала на неделю. Но все остальное время я был предоставлен сам себе. Я хранил ей верность, в моем понимании, то есть не спал ни с одной девицей больше 2 раз кряду. Я неплохо наловчился водить самолет, так что несколько раз даже заслуживал похвалу у профессиональных пилотов-каскадеров.
2: Когда я вернулся обратно в Калифорнию, мы с Ким провели 2 недели в Палм-Спрингс. Премьера «Золотого мальчика» должна была состояться через 2 месяца. В последний день в Палм-Спрингсе, в тот самый миг, когда я вылезал из бассейна, какой-то клерк из Конгресса, взмокший в своем костюме с галстуком, подошел ко мне и вручил розовый бланк. Это оказалась судебная повестка. Мне было предписано явиться в комитет Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности КРААТ рано утром во вторник. Меня это скорее раздосадовало, чем что-либо еще. Я решил, что меня спутали с каким-нибудь другим, Джеком Брауном. Я позвонил в МГМ и поговорил с каким-то парнем из юридического отдела. Однако едва скрыл свое удивление, когда услышал: «А, мы так и думали, что вам в ближайшее время пришлют повестку». «Погодите, откуда вы могли это знать?» На секунду повисла неловкая тишина. «Мы придерживаемся политики сотрудничества с ФБР. Послушайте, мы договорились с одним нашим поверенным, чтобы встретил вас в Вашингтоне. Просто расскажите комитету все, что вам известно, и на следующей неделе сможете возвратиться обратно в Калифорнию». «Эй, какое отношение к этому имеет ФБР? И почему вы не предупредили меня? И вообще, в чем этот чертов комитет меня подозревает?» «Это имеет какое-то отношение к Китаю», — сказали на том конце провода. «По крайней мере, нас следователи спрашивали именно об этом». Я в бешенстве швырнул трубку, но через минуту вновь поднял ее, чтобы позвонить мистеру Холмсу. Они с Эрлом и Дэвидом тоже утром получили повестки и пытались связаться со мной, но не могли отыскать меня в Палм-Спрингсе. «Они пытаются свалить тузов, Джек», — сообщил мне Сэндерсон. «Садись на первый же самолет, на восток. Надо поговорить». Я стал собирать вещи, но тут вошла Ким, одетая в свой белый теннисный костюм. Ее урок только что кончился. Запыхавшаяся, она выглядела так привлекательно, как ни одна из других знакомых мне женщин. «Что случилось?» — спросила она. Я махнул на розовую повестку. Ее реакция была мгновенной и очень меня удивила. «Я позвоню на студию. Тебе нужен адвокат?» Я тупо наблюдал, как она поднимает трубку и набирает номер. По спине у меня побежали мурашки. Хотел бы я знать, что происходит. Но я знал, и это знание было ужасающим в своей отчетливости и неумолимости. Настоящий страх овладел мною позже. КРААТ взялся за Голливуд в 47-м, предположительно. Комитет расследовал подрывную деятельность коммунистов в киноиндустрии. Идея была совершенно абсурдная, поскольку ни одному коммунисту не удалось бы ничего пропагандировать в своих фильмах без ведома и разрешения людей уровня мистера Майера и братьев Уорнер. Те, кого обвинили в прошлом или настоящем, были коммунистами, и они со своими адвокатами выбрали линию защиты, основанную на первой поправке, которая гарантировала каждому гражданину свободу слова и объединений. Комитет растоптал их, как стадо буйволов, клумбу с маргаритками. Всех 10 за отказ сотрудничать обвинили в неуважении к Конгрессу, а когда несколько лет спустя их апелляции были отклонены, они загремели в тюрьму. Члены десятки полагали, будто первая поправка защитит их, а обвинения в неуважении рассыплются самые поздние через несколько недель. Вместо этого обжалования затянулись на годы, вся десятка отправилась за решетку, и, отбыв срок, ни один из них не смог найти себе работу. Именно тогда возник так называемый «черный список». Мои старые знакомцы из американского легиона после преснопамятных столкновений с фермерами в годы Великой депрессии, освоившие более тонкую тактику, опубликовали список известных или подозреваемых коммунистов, чтобы ни один работодатель ни под каким предлогом не мог нанять человека из этого списка. Если он все же нанимал кого-либо из неблагонадежных, он сам пополнял ряды подозреваемых, и его имя могло также оказаться в этом списке. Ни один из тех, кто предстал перед Краат, не совершал никакого преступления, в том смысле, в каком его определял закон. Они оказались под следствием не за преступную деятельность, но за свои убеждения. Комитет не имел конституционного права преследовать этих людей. Черный список был незаконным. Доказательства, по большей части, основывались на слухах и были неприемлемыми в суде. Но это ничего не меняло. Их все равно осудили. Краат некоторое время молчал, отчасти по той причине, что его председатель, Парнелл, угодил за решетку за финансовые махинации, отчасти потому, что голливудская десятка все еще обжаловала свои приговоры. Но привычка к оглушительной славе за то время, пока комитетчики расправлялись с Голливудом, оказалась очень сильной, тем более что общественность впала в совершеннейшее безумие от процессов по делу Розенбергов и Алджера Хисса. Поэтому они решили, что настала пора устроить еще одно громкое расследование. Сноска. Супруги Юлиус и Этель Розенберг, обвиненные в шпионской деятельности в пользу СССР и казненные по приговору суда в 1953 году. Алджер Хисс, 1904-1996, адвокат, сотрудник Государственного департамента США, в 1949 году представший перед судом по обвинению в шпионаже в пользу СССР. Конец сводки. Новый председатель Краат Джон С. Вуд из Джорджии замахнулся на самую крупную дичь на планете. На нас. Поверенный МГМ встретил меня в Вашингтонском аэропорту. Я бы не советовал вам встречаться с мистером Холмсом или мистером Сэндерсоном, заявил он. Не говорите глупостей. Они будут пытаться уговорить вас прибегнуть к защите на основе первой или пятой поправок, сказал юрист. Первая поправка не поможет. Все апелляции на этом основании отклоняются. Пятая же позволяет не давать показаний против самого себя, но если вы на самом деле не совершали ничего противозаконного, то не можете прибегнуть к такой тактике, если только не хотите выглядеть виновным. И ты больше не сможешь найти себе работу, Джек, — вставила Ким. Метро даже не выпустит в прокат твои картины. Американский легион будет пикетировать кинотеатры по всей стране. «С чего ты взяла, что я смогу работать, даже если стану с ними сотрудничать?» — спросил я. «Чтобы попасть в черный список, достаточно просто получить этот чертов вызов». «Мистер Майер уполномочил меня сообщить вам от его имени», — сказал юрист, — «что вы останетесь на студии, если станете сотрудничать с комитетом». Я покачал головой и ухмыльнулся. «Я намерен поговорить с мистером Холмсом сегодня же вечером. Мы же тузы, а не кто-нибудь. Если нам не под силу задать трепку какому-то жирному конгрессмену из Джорджии, мы не заслуживаем работы». Итак, я встретился с мистером Холмсом, Эрлом и Дэвидом в Стэтлере. Ким сказала, что я веду себя неразумно и со мной не пошла. Все не заладилось с самого начала. Сэндерсон сказал, что прежде всего комитет вообще не имеет права нас вызывать, и мы просто должны отказаться с ними сотрудничать. Мистер Холмс добавил, что мы не можем вот так вот просто взять и сдаться, и должны защищать себя перед комитетом. В конце концов, нам нечего скрывать. Эрл опять вмешался. Дескать, в том балагане, в который превратился наш суд, бестолку взывать голосу разума. Дэвид просто хотел пустить на заседание в ход свои феромоны. «К черту!» — не выдержал я. «Ставлю на первую. Свобода слова и объединений. Это понятно каждому американцу». Но сам я не верил в свои слова ни на грош, а просто чувствовал, что должен сказать хоть что-то оптимистичное. В первый день меня так и не вызвали. Мы с Дэвидом и Эрлом слонялись по вестибюлю, считая шаги и кусая ногти, пока мистер Холмс со своим поверенным пытался разыгрывать из себя короля кнута и не дать гибельной волне слизнуть едким языком плоть с их костей. Сноска. Кнут, король Англии, 1016-1035, Дании, 1018-1035 и Норвегии, 1028-1035, герой многочисленных легенд, согласно одной из которых попытался приказать приливной волне остановиться. Конец сводки. Дэвид все пытался уговорить охранников позволить ему пройти в зал, но ему не повезло. Те, что находились снаружи, и рады были бы пропустить его внутрь, но вот на тех, что были за дверью, его феромоны не действовали, и они упорно продолжали стоять у него на пути. Прессе, разумеется, присутствовать позволили. Крат обожал демонстрировать свою деятельность перед камерами кинохроники, а камеры придавали этому балагану подлинный размах. Я не знал, что происходит внутри, пока оттуда не вышел мистер Холмс. Он двигался, как человек, перенесший инсульт. Осторожно переставлял одну ногу за другой. Лицо было пепельно-бледным. Руки тряслись, короче говоря. За какие-то несколько часов он постарел. На два десятка лет. Эрл с Дэвидом подбежали к нему, а я мог лишь в ужасе смотреть, как другие вели его по коридору. Страх держал меня за горло. Мистера Холмса посадили в его автомобиль, потом Эрл подождал, когда подъедет лимузин МГМ, и вместе с нами уселся на заднее сиденье. Ким, надувшись, забилась в уголок, чтобы мой чернокожий приятель случайно ее не коснулся, и отказалась даже поздороваться. «Что ж, я оказался прав», — сказал он. «Нам вообще не следовало сотрудничать с этими мерзавцами. Я до сих пор находился под воздействием увиденного в коридоре. Не понимаю, за каким дьяволом они все это делают». Сэндерсон весело посмотрел на меня. «Деревенские мальчики», — сказал он, никому не обращаясь. Потом покачал головой. «Нужно хорошенько дать им лопатой по башке, чтобы привлечь к себе их внимание». Ким засопела. Эрл и бровью не повел. «Они жаждут власти, деревенский мальчик. А Трумэн и Рузвельт долгие годы не давали им до нее дорваться. Теперь они хотят заполучить ее обратно и ради этого раздувают всю эту истерию. Взгляни на четырех тузов. Что ты увидишь? Негр-коммунист? Еврей-либерал? ФБРовец-либерал? И женщина, живущая в грехе. Добавь к этому Тахиона, инопланетянина, который ведет подрывную деятельность не только в стране, но и в наших хромосомах. Возможно, есть и другие не менее могущественные, о существовании которых никто не знает. И все они обладают сверхъестественными способностями, не подчиняются правительству, выполняют какой-то никому неизвестный либеральный план, который угрожает выбить политическую почву из-под ног большинства членов комитета. Как мне представляется, теперь у правительства есть свои собственные тузы, о которых мы не слышали. Это значит, что без нас можно обойтись. Мы чересчур независимы и политически неблагонадежны. Наши поражения в Китае и Чехословакии и имена других тузов – вот их оправдание. Суть в том, что если они смогут публично сломить нас, это послужит доказательством, что они могут сломить кого угодно. Это положит начало господству террора, которое продлится целое поколение. И ни один человек, даже президент, не сможет чувствовать себя в безопасности. Я покачал головой. Слова моего приятеля доносились до меня, но мозг отказывался принимать их. «Что мы можем с этим сделать?» — спросил я. Эрл встретился со мной взглядом. «Ни черта мы не можем, деревенский мальчик». Я отвел глаза. Вечером мой поверенный дал мне прослушать запись допроса Холмса. Мистер Холмс и его поверенный старый друг семьи из Виргинии по имени Кренмер не впервые были в Вашингтоне и неплохо разбирались в юриспруденции. Они ожидали обычного процесса, когда одни господа задают вежливые вопросы другим господам. Реальность никак не оправдала их ожиданий. Комитетчики не дали Холмсу даже рта раскрыть. Вместо этого они принялись кричать на него, перемежая гнусные намеки пересказом неподтвержденных слухов, и не позволяли ему сказать ни слова в свою защиту. А что касается текста расшифрованной стенограммы... Мистер Ренкин. Когда я смотрю на этого отвратительного последователя нового курса, который сидит перед комитетом со своими пижонскими замашками, одеждой с Бонд-стрит и декадентским мундштуком, все, что во мне есть американского и христианского, восстает. Приверженец нового курса. Этот проклятый новый курс пронизывает его всего, как метастазы раковой опухоли. И мне хочется кричать: «Это вы виноваты во всем дурном, что происходит с Америкой. Убирайтесь отсюда!» И возвращайтесь в свой красный Китай, где вам самое место. Вы, грязный социалист, в Китае вам с вашим вероломством будут только рады. Председатель. Время уважаемого члена комитета истекло. Мистер Ренкин. Благодарю вас, господин председатель. Председатель. Мистер Никсон. Мистер Никсон. Назовите имена людей из Государственного департамента, с которыми вы советовались перед своей поездкой в Китай. Свидетель. Будет ли мне позволено напомнить комитету, что люди, с которыми я имел дело, были американскими государственными служащими, добросовестно выполнявшими свои обязанности? Мистер Никсон. Комитет не интересует их характеристики, только имена. Стенограмма допроса не кончалась и не кончалась. 80 страниц в общей сложности. Мистер Холмс, как следовало из нее, нанес генералиссимусу удар в спину и сдал Китай красным. Его записали в сочувствующие коммунизму, как и этого его салонного социалиста Генри Уоллеса, которого он поддерживал на президентских выборах. Джон Ренкин из Миссисипи, пожалуй, обладатель самого зловещего голоса во всем комитете, обвинил мистера Холмса в участии в сионистско-коммунистическом заговоре, результатом которого стало распятие спасителя. Ричард Никсон из Калифорнии желал во что бы то ни стало узнать фамилии людей, с которыми Холмс советовался в Государственном департаменте, чтобы сделать с ними то же самое, что уже сделал с Алджером Хиссом. Мистер Холмс никаких имен не называл и ссылался на первую поправку. Вот тогда комитет действительно зашелся в праведном негодовании. Они мурыжили его несколько часов, а на следующий день выдвинули обвинение в неуважении к Конгрессу. Перед мистером Холмсом замаячила перспектива тюремного заключения. А ведь он не совершил ни единого преступления. «Боже правый, мне нужно переговорить с Эрлом и Дэвидом. Я уже говорил вам, что это неразумно, мистер Браун. Да плевать мне, нам нужно выработать план. Послушай его, милый. Мне плевать, должен же быть какой-то выход». Когда я добрался до номера мистера Холмса, ему уже дали успокоительное и уложили в постель. Эрл рассказал, что Блайс с Тахионом тоже получили повестки и должны были явиться на следующий день. Мы не понимали, зачем. Блайс никогда не участвовала в принятии политических решений, а Тахион вообще не имел никакого отношения ни к Китаю, ни к американской политике. Дэвида вызвали на следующее утро. В зал он вошел, ухмыляясь. Он собирался поквитаться за нас всех. Мистер Ренкин, я хотел бы заверить еврейского джентльмена из Нью-Йорка в том, что он может не опасаться предвзятого отношения на основании его национальности. Любой человек, верующий в основные принципы христианства и живущий в соответствии с ними, будь он католик или протестант, пользуется моим уважением и доверием. Свидетель. Хотел бы обратить внимание комитета, что я возражаю против характеристики «еврейский джентльмен». Мистер Ренкин. Вы возражаете против определения «еврей» или против определения «джентльмен»? Чем вы недовольны? После этого неудачного начала феромоны Дэвида начали наполнять помещение, и хотя ему не удалось заставить их водить хоровод и петь «Хава Нагила», сноска, то есть 7:40, они все же великодушно согласились отозвать повестки, отменить слушания и сдать резолюцию, в которой тузы признавались патриотами, послать мистеру Холмсу письмо с извинениями за свое поведение, снять обвинения в неуважении к Конгрессу, предъявленные голливудской десятке, и вообще на протяжении нескольких часов выставляли себя совершенными идиотами прямо перед камерами. Джон Ренкин звал Дэвида еврейским дружочком Америки, что в его устах было равноценно самой высокой похвале. Из зала Дэвид вышел, пританцовывая и ухмыляясь от уха до уха, и мы принялись хлопать его по спине, а потом отправились обратно в Стэтлер праздновать. В ход пошла уже третья бутылка шампанского, когда коридорный открыл дверь, и помощники конгрессменов вручили нам повестки. Мы включили радио и услышали голос председателя Джона Вуда, который в своем выступлении рассказывал о том, как Дэвид пустил в ход мысленный контроль того же типа, который применяют в институте имени Павлова в коммунистической России, и что эта вероломная атака будет во что бы то ни стало расследована. Я уселся на кровать и уставился на пузырьки, поднимающиеся со дна бокала шампанским. Холодные пальцы страха снова сжали мое горло. На следующее утро вызвали Блайс. Руки у нее дрожали. Дэвида прогнали охранники в противогазах. Перед зданием стояли грузовики с эмблемами химических войск. Впоследствии мне стало известно, что если бы мы попытались прорваться наружу, против нас использовали бы фазген. В зале заседаний сооружали стеклянную кабинку. Дэвиду предстояло давать показания в изоляции через микрофон. Пульт управления микрофоном находился в руках Джона Вуда. По-видимому, Крат пребывал в таком же потрясенном состоянии, как и мы, потому что допрос вышел несколько скомканным. Блайс задавали вопросы о Китае, а поскольку она сопровождала нас туда в качестве научного консультанта, то о политических решениях не имела ни малейшего понятия. Тогда они принялись расспрашивать ее о характере ее способностей, как именно она впитывала чужие сознания и что с ними делала. Все было довольно вежливо, ведь Генри Ван Ренцейлер все еще оставался конгрессменом, и профессиональная этика не позволяла им предположить, что жена управляла его разумом вместо него. Они отпустили Блайс и вызвали Тахиона. Он был одет в персикового цвета пальто и ботфорты с кистями. Все это время он игнорировал советы своего адвоката. В зал он вошел с видом аристократа, которому против воли приходится рассеивать заблуждение черни. Он перехитрил самого себя, и комитет разнес его в пух и прах. Его объявили незаконным иммигрантом. После этого прошлись по нему за то, что он выпустил вирус дикой карты, и в довершении всего потребовали от него называть имена всех тузов, которых он лечил, на тот случай, если кто-нибудь из них вдруг окажется коварным лазутчиком, оказывающим подрывное влияние на американские умы по приказу Джо Сталина. Тахион отказался. Его выдворили из страны. На следующий день перед комитетом снова предстал Герштейн, на этот раз в сопровождении морских пехотинцев, упакованных в костюмы противохимической защиты. Едва только он очутился в стеклянной кабинке, как они набросились на него, точно так же, как несколькими днями раньше, на мистера Холмса. Джон Вуд зажал кнопку микрофона и ни разу не дал ему слова, даже тогда, когда Ренкин назвал его «грязным жидом». И это при свидетелях. Когда ему в конце концов было позволено высказаться, Дэвид объявил комитет шайкой нацистов. Мистер Вуд расценил это как неуважение к Конгрессу. К концу заседания перед Дэвидом тоже замаячил призрак тюрьмы. Комитет объявил перерыв на выходные. Нам с Эрлом предстояло предстать перед комитетом в следующий понедельник. Весь вечер пятницы мы просидели в номере мистера Холмса, слушая радио и убеждаясь, что дела обстоят хуже некуда. Американский легион устраивал демонстрации в поддержку комитета по всей стране. Людям, обладавшим способностями тузов, приходили повестки, обезображенных джокеров не вызвали, поскольку они могли оскорбить эстетические чувства американцев. Мой агент оставил мне сообщение, в котором говорилось, что Крайслер требует вернуть им машину, и что ребята из Честерфилда тоже звонили и были не на шутку встревожены. Я в одиночку выхлебал бутылку виски, Блайз с Тахионом были где-то в бегах, Дэвид с мистером Холмсом превратились в равнодушных зомби, сидели в уголочке с запавшими глазами, обращенными внутрь себя, устремленными на их собственную агонию. Никто из нас не знал, что сказать, кроме Эрла. «Я буду апеллировать к первой поправке, чтобы всем пусто было», — сообщил он. «Если меня соберутся посадить, я улечу в Швейцарию». Я уткнулся в свой стакан. «Но я-то не умею летать, Эрл». А еще как можно.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 12.
2: 12 июля.
3: Июля.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом грёбаном ДС?

Что смотрим? Реквест одного зрителя, если он придет. Отвернись. А почему?

Куда эта песня? Где эта песня звучала? Какое сегодня кино? Месяца. Завтра.

Как последний альбом был? 6 лет назад. Ясно. Будет ли еще... еще делать музыку, непонятно. Что это за группа? Где она звучала? Неважно. Мы еще подождем, видимо. Хотя можем начать? О! 4 дня назад новое видео. Я вовремя. Нет, горячее.

Оружие шакальное! Только если я поставлю качество 4К. Вроде получится, но не нам.

Неплохо, неплохо. Так, блядь. Так что, у них... у них что, новый альбом Drum & Bass будет? Да. Ну, норм музык, по музыке, норм. Лучше, чем некоторые другие их электронные альбомы, но все равно не то, чтобы я активно переслушивал. Ща. Announced metal alongside music video starring. The single level 5. Okay. The album sees a group return to focus on electronic music and was written and recorded on a custom synthesizer rig named Nathan. Окей. Так. Ну чё, Квестер кино, наверное, тут. Больше, видимо, никого не будет. Всё, больше не тянем и переходим к кино. А кино не на английском и не на русском, ребят. 300 рублей, вот, ссылки на донаты, вы знаете где. 300 рублей, я включаю русскую озвучку. Демпингую.

0: Мэрфилм представляет.
1: Не-не-не-не, 300 рублей еще не было. Какой язык «но»? Всего 300 рублей, ребят.

0: принципе, зря прошел. Мимо, потому что сеттинг редкий.
1: Ребекка.
2: Отто.
1: Välkommen till Svealandia, min sköna.
0: На шведском!

0: Короче, извините, в 19 веке были скобы или какое-то время? Возможно, даже 18-й. Хороший вопрос про систему нейронки были ли в 18 веке скобы.
1: At last, Francis Bussy. Jag vill gifta mig med honom.
0: Помните тот фильм, который вы тоже тут смотрели? Там еще были белые женщины эсэсовцы, которые били прислугу. Нет, не помню, со мной смотрели.
1: Были ведь
0: какой сорт?
2: Och nu?
3: Sluta då.
4: Ja, men Agnes var inte så tråkig.
5: Ja!
1: Pappa. Pappa?

Тот бросок тартам от деда мертвого, это вот как цветы на свадьбе. Так, и почему у него брекеты? Вот, это хороший вопрос. Были ли в 18 веке брекеты?

0: Du må være skrubbsulten. Så jeg tok med litt sjokolade. Det finnes ingen bedre trøst, spør du meg.
1: Ну, блядь, мне что, пойти проверять? Когда изобрели брейки? Там, наверное, может, на Википедии было просто посмотреть. Показывайте мне зубы, это страшно. Классическая система, ну, в конец 19-го, но короче, что-то существовало давно. Плоская серебряная и золотая полоска, которая крепила к зубам с помощью шелковых нитей, помогала расширить зубную дугу. Похоже на то, что, блядь. Понимаете, что любые зубы, даже здоровые, для меня хоррор. Я не могу на них смотреть. Из-за того, насколько... Ну, вот, похоже.

0: Чем то, что актриса у героини на зубах, вроде на современные брекеты точно не похожи. Современные по-другому выглядят. Нет, не похоже. Ну ладно.
1: Tror du det är lätt? Tror du det är lätt?
0: Давно я его реквестил. Кому ты его реквестил? Не помню. Наверное, если кто-то реквестил, я бы поставил. Так я знал о нем, но как-то мимо прошел. Другие приоритеты были.
1: Финн Рикман, som vill ha mig. Men enke med henge.
0: Я не видел его. Я слышал, что он хорош. А, реквестить, ты по другу про Адону спрашиваешь или мне? Ладно.
1: Kan gifte meg? Men hvem da med prinsen?
2: Ta en kikk i speilet, jenta mi.
1: Alma, hun har jo ikke begynt å blø engang.
0: Jeg er det bøy, Sjone.

Блядь, будет хоррор с зубами. Лучше уж прищи, чем зубы.

0: Cara, amor.
1: Да, вот еще мне выглядит. Моложе.
0: Я беда. Låt inte detta bli mitt öde.

Так, ребят, даже если вы не хотите донатить на русскую озвучку, на сменную озвучку, вы можете задонатить просто из вот по доброте душевной. Вот я брокколи сейчас навернул-то, да? Ага. Проверю на всякий случай. У меня же уведомление, если на Юмане, а что там меня с Юмани разлогинило. Ладно. Ладно, не буду проверять. Но если вы скажете, что задонатили, я проверю, чтобы поблагодарить, но меня там разлогинило, нужно логиниться.

0: Rebecca?
1: Я...
2: А у меня есть. Почему тебе донатишь на лицо? У меня есть. У меня все есть. Донать, услышишь, есть все. Norwegian, Polish, Danish, Swedish. Окей. Мы различим, где там
0: какой. Beslutet mig för en dag för min fars begravning.
2: Не, ну я про... Сейчас. Вроде не отваливается никогда. Я сейчас проверю, залогинюсь на всякий случай, да, дальше налет. Проверю, что действительно донатов не было. На юань, если донаты приходят, я не... Уведомлений нет. А на Donation Alerts есть. Главное задонатить. Вот. И вот уведомление, зачистка текста там тоже вроде есть. Не помню, всегда или уже помощь. Все есть. Только донатов нету.
0: Nordvejaro. Ваш begravning. Nordvejaro. Och när är det?
3: Efter bollen. Hur Elvira har giftat sig.
4: Doktor Zetik är inte billig.
3: Jag visste inte att du hade så ingående kännskap till doktorn.
2: Är det så skönat eller så?
0: Min far ligger och ruttnar. Och det enda du inte använder pengar på är hans begravning.
3: Inte allt tränger och kostar pengar, Agnes. Jag tänkte att... Elvira og Alma kunne få noen av dine gamle kjoler som du ikke trenger lenger.
2: Смотрите-ка, в этот раз у нас героиня дочь злой мачехи.

какой процент какой-то, какой-то. Ну, там, что через money, что через donation alerts, примерно. Примерно столько же уйдет. Напрямую вы можете задонатить. На карту Сбербанка, которую я могу дать вам в личке.

Причем тут пополнение, ну да, да. Я не помню сколько, но сколько-то уйдет. Не знаю, 10%, может поменьше. Ну, нет, то, короче, забей, ты все равно не спрашиваешь. И я когда-то сравнивал, что при донате через U-Money, что при донате через Donation Alerts примерно столько же уходит. Никакого порочного круга, только вот мне накушать. Мои проблемы, сколько там уходят, суки, вы главное донатьте.

Нет, за смену фильма тебе придется 1500 задонатить. Я ж говорю, ты столько не задонатил.

не позволяет. Это лишь донат, это релиф. Релиф. Не знаю, как какое русское слово подобрать. Это не сильно влияет, но на общую жизнь, которая... Ну, когда я, наверное, в лучшем настроении, я могу лучше приложить усилия на смену жизни. Угу.

0: Ducha Talań. Podcastat Talań. Jak wile.
1: На английском еще меньше смысла, в смысле wasted talent. Окей.
0: Okay.
1: Wasted talent имеется в виду, типа, как говорят wasted talent, что есть талант, типа, но ты его не развиваешь, не вкладываешь, не развиваешь, не используешь.
0: Jag ville inte ha dig. Din mamma har betalat mig, prawda? Musisz pracować ciężej. Arbeta hardere. Micke.
1: U mnie jest talent.
0: Hardere. Sio. Agnes? Chodź. Du? Du. Proszę.

Тело не актрисы, тело отдельно от лица, да? Тело дублерское.

0: Prinsen kommer att älska dig.
1: Tack.
2: Elvira?

0: Помните фильм, где героиня обратную операцию себе проводила, чтобы наоборот, Шнобель побольше, покривее был? В туалете так вот сама билась на сяры об раковину. Помните? Отличное кино.
1: Du formar utsidan till att passa det som du vet finns på insidan. Du är modig, du. Jag har någonting till dig.

Da Найти, дай курочку, ну дома. Оповещение будет, а все равно не подписывайтесь. И проверить, ну вы ж, я проверил Юмани, ну вы ж, Ай, нет, ничего, залогинился.

0: Du er fin, du.
1: На конюхе можно сэкономить.

как вообще поняли, кто у кого умер родственник? Ну, справедливости ради, я тоже не сразу понял. Сначала, ах да, сначала, кто, значит, вот, это, вот, новая жена того сдохшего чела, и вот, значит, вот.

0: Вроде сказал. Кстати, интересно. Нет, в субтитрах не было. Перевести в одном расте.
1: Den Norden aus der Formen aus Mettlindring, den er jüd do Kukaplat.
0: Kukaplat. From Kukalivs. А почему в субтитрах? Ну, в субтитрах там от кинопоиска, кинопоиску... Да, да, кинопоиск же у нас... У нас всем-всем правилам следует, видимо. Можно переключить субтитры на другие. Ну ладно, я и так догадался, из какого растения.

vera? Ama boş kaldı. Ne var ya Matisse?

0: Vad vill jag skulle säga? Nej, men... Kom då upp! Oh.
1: Hallå, Elvira.
2: Sätt den här.
3: Ну, это за так я пропустил. Ешь поменьше сладкого, а то тоже облысеешь.
0: Ты, а, Америка, вот это аракостит.
1: Я един гуэфе.

0: Er det ikke det vakreste du noen gang har sett? Til å dø for.
1: Askepott! Kom hit!
2: Кстати, Золушка, Синдарелла, ну, видимо, на норвежском тоже какое-то свое. Аскенпутал. Ну-ка, Аскенпутал. Да. Ну да. Надо еще что делать.
3: Тільки бачила, за неї померти можна.
1: Аскепот!
3: Попелюшко!
2: Что?
3: Попелюшко! Попелюшко! Попелюшко! Попелюшко! Іди!
4: Hjelp henne på med den der.
0: Er det ikke vakker?
4: Elvira skal åpne ballet. Hun har hovedrollen i danseforestillingen.
5: Sier du det?

0: Det er en liten hore her. Ja.
1: Tørk opp!
0: Kom, Elvira. Se her.

0: Jeg synes du ikke ser helt frisk ut, Tommy.
1: Hva heter det?

Oh.

Блять, а Золушка это прио, это двоюродная, которая. А. А, окей. Не почему-то. Или так, которая младшая сестра. Какая тянка к ней, когда она купалась была, и сейчас ей помогала. Мне почему-то казалось, что младшая, но я начал в этом сомневаться. За конями какая ухаживает тоже? Блять, я мне почему-то всегда казалось, что... А, ладно. Ладно, перематывать не буду, но, возможно, меня заглючило. Хорошо, я быстро. Где-то сцена после вот младшая. Вот. И вот, нет, не тут. Ага. Я был уверен, что это все младшая почему-то. Почему-то я меня немножко заглючило. Где она вот за конями ухаживает? Нет. Вот. Нет, а вот это все-таки младшая. Окей. Вот понятно, почему меня заглючило. Но это же младшая, да. Все. Меня оправдано переглючило.

0: Rock. Mit Midnight verwandelst den Wagen in Bombayern.
1: Я что, буду какая-то Золушка?

Ее ресницы напоминают как бы волосянки у некоторых насекомых, вот тоже таким пучком. Сесава Карай.

0: Что-то мне вспомнилось. Я считаю плохие станции. Вот. Вот тут были лучше.
1: Understand, we never lived outside God's house.
2: What? I've many of them off me, now I'm it.

нас два человека с одесниками, начинающиеся на мед. Я только понял, что их два мед. My meds, she's a...

0: Venez au secours.
1: Danta,

А чё, черви уже жрать не просят? После того, как я вырвал червь, всё?

А он не видел, она в вуале была закрыта, типа. Да, правда, он ее лицо видит. Так что да.

Да, жаль, у меня не скачан. Не скачан. Одна кринж-комедия. Там был эпизод с пальчиками. Было бы в тему. Потом посмотрю на ютубе, нет ли? Хотя... Ты ж ходить не сможешь.

0: Я не помню, там что-то было, что вместо того, чтобы утилизировать их, кушал, что-то такое. Да какой кур, сказал я на этом стоп-кадре. Там я еще вспомнил, потому что там показывали, как ходят вот люди с удаленными пальчиками ног. Характерно ходят, да.
1: Со. О, верно. Та-да-та-да. Кумен. Литт мэр. О, мин скотт. Мамара. Hva skal jeg gjøre? Så. Du har kuttet feil fot, jenta mi. Prinsen av venstre skoen. Nei. Nei! La henne være. Hun kommer til å passe skoene.

Что на кровотечение будет?

genast bud till slottet att jag funnit min älskade.

Зачем вам пальчики на ногах? Угу. Пальчики на ногах, наверное, не просто так, да? Они как-то вот ходить помогают держать баланс, да? Когда стоишь прямо.

Scott.

Не, ну без одного пальчика, наверное, еще можно. Хотя, не знаю, вот тут без большого одного. Отсутствие, допустим, одного, но большого пальца сильно будет ощущаться. Интересно, как каскадер женского или мужского пола?

0: как-то прикольно, если бы на нее надевали. Действительно.
1: Вакки район.

0: Стример потом поставил стримерскую карьеру. А кто так, с кем бы меня сравнить? Это типа вот-вот я страдаю без донатов, а кто у нас Золушка, с кем меня сравнить? Что-то экзистенция... Нет?
1: Эльвира?
0: Мораль кино, надо было младшую дочь готовить.
1: Алма. Искадрама. Бура мотивтен. Den har sikkert skjulten.

Вот, вот. А если бы вы мне задонатили, Тили, я бы мог после этого всего, вот, сытно покушать. Это совсем бы не испортило мне аппетита.

0: 父亲，
1: over gränsa för det blir mörkt.
2: Ah? Det
1: känns.

И жили они долго и счастливо. Две сестры. Одна... Какой бы эпитет подобрать? Смышленая, другая убогая.

Так, красиво. Так я наоборот, я вот сужу не по внешности. Так, никто не додумал покормить меня, нет? Будем ли мы смотреть что-то еще? Все еще не знаю, что делать с видом спей. Чё-то я сомневаюсь, что мы устроим таки просмотр полный Windows Bay вместе. Но можем посмотреть пару серий сейчас, а дальше. Хочет, блин, я на титры залетел. Почему ты не смотришь расписание? Мил человек. Неплохое кино пропустил.

Агристепсистер, это, видимо, так и называется персонаж из Золушки. Вот я нашел. Я вот случайно. Золушка, Confessions of an Ugly Stepsister.

Мы можем посмотреть пару серий Widow's Bay. Бэкрумс еще не вышел. Я хочу хотя бы пару глав House of Leaves прочитать, прежде чем будем смотреть Бэкрумс. Да, я до сих пор не продолжил читать. Второе полноценное кино. Ну, вы на середине этого кино были активны, сейчас уже не очень. Правда, вот дополнительный человек залетел, но непонятно, насколько он активен. Ну, или мы можем посмотреть Кринжа. Можем, наверное, там же несколько серий осталось Кринжа, надо. Давайте Widow's Bay пару серий. Как раз первую мы примерно в таком же составе смотрели. Бегите ссать кому надо, пока есть время. Если полноценное второе кино смотреть, я не знаю какое. У меня, конечно, много накачано, но вот. Хотите посмотреть на Альпы? День разоблачения. Правда так в русском прокате? Disclosure Day. Не знаю, я хочу смотреть его. День разоблачения, блять. День раскрытия лучше звучит, именно, ну, Disclosure, ну, вы знаете, что такое Disclosure. Блядь, что это было? Я не собирался. Ну как, если прям... Ну, блядь, ну, 2.5 часа, ну, Спилберг, я подумаю. Так, я пропустил. А про батю-то все забыли. До сих пор лежит.

Так, так. Так, ребята, вы пописали? Вы посписали? Ну, так как ничего лучше, чем продолжить видео... Так, вы же не... Вы же еще тут? Или вы кто-то решил тихо съебать? Поехали.

Один зритель втихую съебал. Остался только Серчаев и какой-то вот непонятный. Ну ладно, одну серию, раз уж начали, посмотрим одну серию.

0: интересно, вот когда стример говорит, вот что вот он решил вторую серию сериала поставить, вот потому что сейчас собралась примерно та же компания, что была на вот та же компания из двух человек, кроме стримера, что была на первой серии. Это означает, что вот один человек из этой компании вот может с чистой совестью молча съебать и даже не сказать об этом стримеру. Да, это кал какой-то про Рейдника. Не кал, а камень! Ты не любишь Рейдников? Вот так вот смотри с вами сериал. Вот как можно на этом сраном Анон FM смотреть сериал, если вот уже на второй серии нету вот тех, нету того состава, что был на первой.
1: А чё ты?
0: Спайдер-нуар вам, блядь, поставь, ага.
1: Yeah, some of the more provocative ones, like you asked.
2: This isn't provocative? What's that?
1: We want you to film it.
2: Oh.
1: They say it's the only way they'll know for sure.
2: Okay, well, give me the keys to the captain's suite.
1: There's an honor bar in the parlor. You sign your name on the form and say what you drank.
3: Got it.
1: There's a security camera, so I'll know if you don't log what you took.
3: Hmm. It's not really an honor system.
0: Хорошая боль.
1: Marie gave it a quick turnover today. There's no AC, but she did put a fan on the desk for climate control. There's a... two chairs, your choice. Some local sundries and linens and soaps in the bathroom.
3: You don't bring the bags in for the guests?

0: I'll be.
1: А как ты комнату убираешь, а?
0: Reachable at home if you need me.
2: Wait, you don't stay here? What if a guest needs something?
0: Then they can reach me at home. Mate.
3: Mate.
1: Как называется этот столик в церкви, на котором крест стоит? Как-то называется.

0: Что нужно предпринять, если колокол зазвонит?
1: We'll be out of here by Labor Day.
2: Loftus asks for too much.
1: Listen, I know. Get some sleep. Love you.
3: Moving somewhere?
1: Soon as I can.
3: Smart.
4: Welcome to Widow's Peg.
0: Не знаю насчет движухи, но первое там количество прикольных моментов в первой серии было поплотнее, да. Хотя, ну вот, сейчас посмотрим.
4: Welcome to Widow's Peg. There's so much to see here. Come with me. I'll show you around.
0: Ну вот это прикольный момент.

Я хочу в дурку с библиотекой, чтобы книжки там читать. Чтобы кормили и читать книжки. That is home. She didn't have said that.

One, two, three, four, five. Come the fuck on!

Какой пульт древний. Итак, все, зрители сдохли. Ну ясно, все. Все. Все. Все. Все ясно. Я вообще этот сериал один смотрю. И вывод: сериалы на Анон FM смотреть невозможно. А на этом все. В следующий раз приходите вовремя на кино, суки. Вот, не хотите донатить, хотя бы приходите вовремя на кино. Смотрите в расписании, приходите вовремя на кино. Спасибо тем, кто был на кине сегодня. В принципе-то на кине-то активность была чуть повыше, чем обычно. Все.

0: What the hell is this? This black mold?
1: Mold.
2: Барри, имя такое. Барри. Или... на Y заканчивается, на Y. Отлично.
1: Well, that's it. You must have hallucinated from exposure.
3: No.
2: Просто... Вот этот чел, который физикой играет, он там же был, и он очень похоже играет.
3: Now, do you think you can get affected that quickly? No.
1: That can be remediated in 72 hours, Tom. And I will still seal up this suite for good measure.
3: Loftus.

0: И да, парень намного бодрее, чем это. Но это мне нравится. Мне нравится тоном. Ну, первая серия была там как-то шуток побольше было. Но вот этот сухой комедийный хоррор-комедий мне нравится. Поэтому смотреть продолжу, но уже без вас.
1: How'd it go?
2: Fine.

А все, а все. Нет, донатов так и не было. Ни вот ни от нас. Ну вам жалко, что ли?

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

Ooh, yeah, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh.